0: радио «Югра».
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

меняет цвет, который час из пустоты в пустоту. Никуда не торопясь, сползают капли по стеклу. А если ты

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52. Три ноль два пятьдесят два.

0: радио Югра. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
2: Телефон рекламной службы радио Югра 33-02-52.

0: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Югра. Все происходит, что должно было быть. Мир рушится, но продолжает творить. Люди влюбляются, и многое нужно сказать.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 9 часов утра. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова, и в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь Платоном Лопаревым.
1: Это твоя история.
2: Ты родился в 1890 году в селе Самарово Тобольской губернии. Сегодня это Ханты-Мансийск. Твое детство и юность пришлись на рубеж веков. Ты был из простых, из крестьянской семьи. Про тебя можно сказать, что ты такого дяди племянник. Твой дядя известен не только на Тобольском севере, но и в Санкт-Петербурге. Самаровский петербуржец, так называли твоего дядю Хрисанфа Лопарева. Он был известным специалистом по древнерусской и византийской литературе, библиографом императорской публичной библиотеки, краеведом. Он сыграл ключевую роль в твоем воспитании. Твой отец рано ушел из жизни, тебе было всего 4 года, и ты не помнил его. Все заботы о твоем образовании взял на себя дядя Хрисанф. Ты любил и уважал его. Семена просвещения принесли плоды. Ты окончил Тобольское городское училище, а затем Омское механико-техническое. Кажется, тебя ждет неплохая карьера, ведь ты толковый парень. Но мобилизация. И вот ты в строительном батальоне царской армии, базировавшемся в Тюмени. Гражданская война. Мир разделился на белых и красных. Местное население одинаково боится и тех, и других. А ты сделал свой выбор и не изменил его до конца жизни. Армия Колчака двинулась на север, но ты против него. На Обском севере ты организовал антиколчаковское партизанское движение. Ты был не только толковым, но и лидером. Казалось бы, ты в буре событий, сотрясающий век, но молодость берет свое. У тебя случилась большая любовь. Любовь на войне особенная. Все чувства так обострены. Все вокруг кажется таким зыбким, а оттого еще сильнее хочется удержать свое родное, любимое. Девушку зовут Клава Доронина. Она фельдшер-акушер. У нее тоже война. Она борется с тифом. Эпидемия унесла много жизней, в том числе и работавших в Самаровской больнице медиков. Клава противостояла тифу в одиночку. В 1919 году ты, красный командир Платон Лопарев, сделал предложение Клавдии Дорониной. Она дала согласие. И через год на свет появился ваш первенец, сын Юра. Мирная передышка оказалась недолгой. В 1921 году началось крестьянское восстание. Местные жители недовольны политикой продразверстки и раскулачивания. У многих зажиточных крестьян и рыбопромышленников национализировали, то есть отобрали сельхозугодья, орудия лова и скот. Лозунг «За советы без коммунистов» сильно напугал новую власть. И она бросила все силы на подавление восстания. К слову, повстанцев поддержало практически все аборигенное население. Тебя вызвали в Тюмень. Там ты создал северный экспедиционный отряд, и он двинулся на север, вышел на Обь и уже весной 1921 года взял село Самарово. С мятежниками было покончено. Самарова Клавдия снова стала работать фельдшером-акушеркой. В 1922 году на свет у вас появилась дочь Диана. Спустя 2 года вы переезжаете в Тобольск. Здесь ты уже не красный командир, а руководитель научной секции Обрыбтреста. Затем ты стал директором Обтазовской научной рыбохозяйственной станции. Ты строитель мирной жизни. Ты развиваешь интегральную кооперацию. Тебе нужно организовать цепочку кредитования, производства, снабжения и сбыт. Ты стал одним из пионеров организации клеточного звероводства в Обертышье. Теперь ты отвечаешь за строительство первой зверофермы. Параллельно ты руководишь стройкой в окрестностях Тобольска, пушно-зверового питомника на 100 пар американских лисиц. Было ли у тебя время подумать, как из толкового студента ты стал красным командиром, а теперь еще и управленцем? На тебе опять колоссальная ответственность. Как ты справлялся? В твоем дневнике оптимистичные лозунги и достижения твоей команды. Все коротко и по делу. Ты радуешься тому, что культура общества растет, что развивается звероводство, что удается улучшать быт. Тебя воодушевляет великая цель коммунизма. Ты рад быть частью этой созидающей силы. Твои статьи регулярно публикуют журналы. Одним из первых ты встал на защиту диких животных. Ты предлагал установить сроки охоты на каждый вид зверя. Ты начал исследования, заложившие научные основы рыбной промышленности края. Ты верил в югорскую нефть. Ты изучил и этот вопрос. Ты предчувствовал, что нефть в Югане может кардинально изменить экономику края, и ты сообщаешь об этом властям. Благодаря твоему сигналу экспедиция Виктора Васильева отправится из Москвы на Юган и подтвердит предположение о наличии нефти в крае. Но все твои достижения, вся твоя славная биография не спасут тебя от 37-го года. Твоя Клавдия, участница партизанского движения, стала женой врага народа. Ее письма с просьбами пересмотреть твое дело ничего не изменят, к ее мольбам не проявят никакого интереса. В 38-м году после изнурительных допросов тебя расстреляют в Омске. И чтобы подробнее разобраться в судьбе Платона Глопарева, сегодня я пригласила историка Дмитрия Васильевича Филипчука.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
3: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Ну что же, на потомках Хрисанфа Лопарева, вопреки известной фразе «природа не отдыхала», Платон Ильич тому доказательство, что вы можете сказать в дополнение?
3: Полностью согласен с вашими словами, что вот как раз вот на Платоне-то Ильича Лопареве природа-то точно не отдохнула. И даже то обстоятельство, то на его биографии отразился, по сути дела, весь бурный период становления советской власти на Убертышском севере со всеми плюсами и минусами. Это дает нам право говорить о Платоне Ильиче как историческом персонаже, одной из ключевых фигур нашей истории первой половины 20 века.
2: Как вы думаете, почему Платон Лопарев встал на сторону красных?
3: Точно так же, как встали на сторону красных многие бывшие фронтовики Первой мировой войны. Ведь смотрите, в 1915 году его призывают в армию, отправляют в Тюмень, там он становится солдатом строительного батальона, потом его судьба помотает по фронтам Первой мировой войны. Вот за короткий срок он был и на севере, и на юге побывает. И он видит, во-первых, усталость солдат от этой войны, усталость общества, в том числе и в тылу. Увидит особенно тот период, когда в армии не хватало практически ничего. А когда вот это вот самое ничего появилось в избытке, появилась другая беда. Это большевистская пропаганда «Долой войну». Давайте превратим войну империалистическую в войну гражданскую, как еще в 14 году Ленин призывал, да? Это развал фронта, это неспособность новой власти после крушения царизма навести порядок. Навести порядок и вот эта вот деморализация, что ли, армии. Разброд и шатание, они же были водой на ту мельницу, которая привела большевиков к власти. И тот же Платон Лопарев оказался в числе большевиков. И был верен своим идеалам, в том числе и до конца жизни.
2: Мы это видим, да. Восстание 1921 года. Давайте об этом поговорим. Кстати, если я не ошибаюсь, в этом году 105 лет Убертышскому
3: восстанию. В этом году буквально вот, да, в марте этого года, 2026-го, исполнилось 105 лет крупнейшему в истории антикоммунистического сопротивления восстанию западносибирскому, крестьянскому. При советской власти его называли кулацко-эсеровский мятеж, который начался на юге Тюменской области, на территории современного Северного Казахстана. И буквально в течение нескольких недель охватил территорию вплоть до Псковской губы. Огромная-огромная территория была охвачена восставшими.
2: То есть нашей этой самой, наверное, одной из тоже больных ран 105 лет уже.
3: Это очень больная рана.
2: Гражданская война – это больная рана, которую, наверное, нам еще переосмысливать не в одном поколении.
3: Да, любая гражданская война – это самое чудовищное, что мог придумать человек. А если, как говорится, в 21-м году друг против друга встали те, которые воевали рядом – за установление советской власти. То были красными партизанами.
2: То есть сами красные партизаны друг против друга встали.
3: Да, многие. Угу. Многие просто оказались по разные стороны баррикад. Вот это тоже очень страшно. И как любая гражданская война, восстание 21-го года – это реки крови. Это жестокость, которая не поддается абсолютно никакому пониманию, никакому восприятию. Жестокость и с той, и с другой стороны. Но если мы чествовали на протяжении нескольких десятилетий жертв вот этого мятежа, этого восстания, ставили памятники, монументы, называли улицы в честь героев, борцов за советскую власть, то нам еще предстоит осмыслить восстание 21-го года и осмыслить мотивы тех людей, которые пошли с оружием в руках против той власти, за которую они проливали еще буквально 1.5-2 года тому назад свою кровь.
2: Как было подавлено восстание и какая роль в этой операции была у Лопарева?
3: Как я уже сказал, восстание было подавлено очень жестоко. Вопрос о том, была ли это вынужденная мера или это были на самом деле меры такого сознательного устрашения мятежников, это мы оставим в стороне. Потому что кровь лили и те, и другие. Как вы сказали в своем рассказе уже, предваряющем нашу беседу, Платон Ильич Лопарев назначается командиром Северного экспедиционного отряда, которому предстояло пройти путь по Иртышу и Айби. И вот, чтобы наши слушатели почувствовали весь кошмар и ужас вот этого гражданского противостояния и какими мерами достигалось повиновение, усмирение вот этих территорий, приведу такой пример, что известен текст одной из телеграмм за подписью Платона Ильича, который он рассылал вперед, значит, по мере продвижения вот этого отряда на север, в котором черным по белому пишется, значит, что люди, местные жители, которые будут укрывать у себя белобандитов, которые будут хранить неучтенное оружие и не сдадут оружие власти, не выполнят приказ о сдаче оружия, будут жестоко наказываться. При малейшем сопротивлении со стороны населения той или иной деревни, деревня будет уничтожаться. Понимаете, вот это я когда прочитал вот этот текст.
2: Я даже боюсь спросить вас, а как жестоко наказываться?
3: Обстрел с кораблей, расстрел местного населения, сжигание. Не хочу проводить аналогии. Еще раз повторю, я не обеляю восставших, но и со стороны власти жестокость была.
2: Мне кажется, вот как раз-таки исцеление следующих поколений, когда мы действительно без прикрас все это изучаем, все это достаем, все вот это вот спрятанное где-то далеко.
3: Чтобы отойти от гражданской войны и дальше идти уже к Платону Ильичу, хочу только сказать, что у нас до сих пор гражданская война еще у многих в мозгу. Пока в головах на самом деле эта гражданская война не окончится, мы просто-напросто будем неадекватно воспринимать события того времени.
2: Поговорим о деле Лопарева. Вот уж, да, как развернулась история его жизни, каким финалом она закончилась. Дело Лопарева. Почему и за что он был расстрелян в 1938 году?
3: Надо начинать с 20-х годов. Восстание подавлено. В 23-м году, будучи семейным человеком, с двумя детьми на руках, Лопарев переезжает в Тобольск. И он начинает заниматься абсолютно новым для себя делом. Он становится хозяйственником. Но на самом деле красный командир, красный партизан, только еще недавно, как говорится, отдававший приказы на поле сражений.
2: Я даже представить не могу, какая трансформация происходит с человеком.
3: А это поколение того времени. Они, понимаете, можно по-разному относиться к людям 20-х, 30-х годов, но у них не отнять такого качества, как энтузиазм, веры в то дело, которым они занимались, за которое они боролись буквально несколько лет до этого во время гражданской войны, проливали кровь и свою, и чужую. Вот не жалели жизни. И вот тот энтузиазм, с каким Лопарев прямо окунулся с головой, по сути дела, в хозяйственное переустройство Тобольского севера, вот это как раз подтверждение. Ведь смотрите, пушнина всегда была важным элементом в торговле. Государству пушнина была необходима. Как ее добыть? Ну, извините, обкладывать налогом местное население? Показали себя советские органы, как они могут, значит, собирать пушнину у охотников инородцев. Одна из причин, кстати, того, что подавляющее число инородцев стали на сторону восставших в 21-м году, это вот как раз вот безобразная экономическая политика. И поэтому было решено создать интегральную кооперацию. То есть, помимо заготовительных пунктов, которые бы собирали бы с местных охотников вот эту пушнину, принимали пушнину, нужно было создать в том числе и предприятие по производству этой самой пушнины уже в искусственных условиях. Вот в этот вот зверопитомник, которому приложил руки товарищ Лопарев, Платон Ильич, это как раз вот наглядное тому подтверждение. И ведь на самом деле им было много сделано в тот момент, вот 20-е, начале 30-х годов, по увеличению объемов заготовки пушнины, по увеличению поголовья вот этих лисиц американских тех же, значит, которые были ценнейшим источником меха. Он проявил на самом деле себя как государственный, экономически грамотный человек.
2: И поэтому его расстреляли.
3: Вот, несколько другое.
2: Вот давайте поговорим об этом.
3: Вот дело в том, что в тот момент, во второй половине 20-х годов, в начале 30-х, одним из руководителей опрыптреста в Тобольске становится небезызвестный Угланов. Один из руководителей партийных организаций Московской области, Петроградской области, проявивший себя на Урале, с Урала перешедшего как раз вот на Тобольский север. Он, в общем-то, критиковал и экономическую политику советской власти в отношении вот как раз вот с инородцами. И даже вот тот факт, что при Угланове и в Тобольске началось активное строительство жилого фонда, и вот Угланов во многом поддержал старания Лопарева, вот создание вот этой вот зверофермы, вот этого зверопитомника. Оно, в конце концов, когда грянул 1937 год, оно не спасло ни того, ни другого. Хотя показатели у Тобольской интегральной кооперации на тот момент были шикарные. Но Угланова обвинили в том, что он якшался с иностранцами, был завербован германской разведкой. Работал на Рейх в середине 30-х годов.
2: Его... Вы сейчас улыбаетесь, это потому что настолько абсурдно?
3: Ну, у нас, извините, у нас люди на себя брали под пытками, признавались в том, что они агенты Мадагаскара, ну что поделаешь, это смех смехом, это на самом деле, это не было бы, было бы все смешно, если бы не было так грустно. Это одна из страшных страниц нашей истории. Вот и конкретно вот этих людей, о которых мы с вами рассказываем. И как часто бывало в то время, в подавляющем случае, если человек попадал под репрессивную машину, то все, кто прямо или косвенно с ним общался, становились его соучастниками. Арестовывали по разным предлогам. Кто-то прямой соратник, кто-то арестовывался с целью, чтобы выбить из него показания против обвиняемого. Вот так вот попал в 37-м году, попал в тюрьму и... Наш герой.
2: Давайте еще скажем, что НКВДшники какие-то колчаковские сокровища искали у Лопарева.
3: Это история, которая имела место быть даже задолго после смерти нашего героя. Потому что колчаковское золото где только не искали. В 30-е годы появилась вот версия, что часть колчаковского золота, читай, золотого запаса России, была оставлена где-то на Тобольском севере. Искали и в Тобольске, искали и в Сургуте, искали и в самых таких труднопроходимых местах.
2: Как будто бы одна легенда про Сорни Най, про Золотую Бабу, да, заменилась другой историей про клад.
3: Это из той же, знаете, это одного поля ягоды, вот эти все истории. И ходила версия, что вот эти вот знаменитые, печально знаменитые вот эти вот экспедиции белогвардейцев в 18-19 году, которые ставили за целью, значит, усмирение местного населения, значит, уничтожение органов советской власти на Тобольском севере, они в том числе ставили перед собой тайную задачу перепрятать в труднодоступных местах вот это вот золото. И якобы красный партизан Лопарев получил, не знаю уж от кого, получил сведения о нахождении вот этого клада.
2: Ну, в общем, какой мы вывод делаем? Расстрелян он был в результате вот этой вот конкурентной борьбы внутри партии.
3: Ну, и прежде всего, как соратник, сподвижник, сотрудник Угланова, тем более, что они очень близко контактировали.
2: Как будто бы Лопарев считал его своим учителем.
3: Да.
2: И здесь мы тоже понимаем, какой силой была личность, ведь он не стал...
3: Он не оговорил никого.
2: Оговаривать, да.
3: Вот, не оговорил никого, и, возвращаясь к вопросу идейной крепости, скажем, что он не отрекся ведь от своих коммунистических взглядов.
2: А вот я хотела спросить, как вы думаете, да, о чем Платон Ильич мог думать в 1937 году, оказавшись в застенках? Изменил ли он отношение к власти, за которую так боролся? Было ли у него вот это искушение разочароваться в этом во всем?
3: Затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что, конечно, хотелось бы заглянуть...
2: То, что он не оговорил своего учителя...
3: То, да, что он не оговорил никого.
2: Это говорит о его характере. Да. А вот о сомнениях, например, да, что вот мы не знаем об этом ничего.
3: Вполне так, не знаем ничего, потому что даже то, что случилось с ним, вот этот вот арест, вот эти вот многомесячные допросы, которые наверняка сопровождались физическим воздействием, они не сломили его как большевика, как коммуниста. Он рассматривал, вполне допускаем, сейчас объясню, почему я допускаю этот вариант, он вполне рассматривал все то, что с ним произошло, как жесточайшую ошибку, что рано или поздно правда восторжествует, и рано или поздно его имя будет восстановлено. Угу. Ведь не зря Клавдия Доронина, его верная супруга, все это время, пока, значит, он находился в тюрьме в Омске, обивала пороги, куда только не писала, значит, доказывала, что он верный Ленине, верный партии человек, красный партизан, он боролся, он проливал кровь за эту самую советскую власть. Куча документов прикладывала, которые можно было собрать в тот момент, вот свидетельство, значит, о его славном боевом прошлом и экономических делах его, да, так как характеризующий как хозяйственника. Но, к сожалению, органы были непреклонны, и человека просто-напросто расстреляли.
2: Знаете,
3: то есть обвинение в сотрудничестве с врагом народа Угланова привело к тому, что человек пострадал.
2: Знаете, есть такая картина «Хронос, пожирающий своих детей». Она очень сильная, очень страшная. Кто не видел, посмотрите. И вот государство, пожирающее своих детей.
3: А революция всегда пожирает своих детей, своих людей.
2: Да.
3: Революция. Потому что еще не прошло никакой ни одной революции.
2: И даже как будто бы нет логики, почему это происходит.
3: Вот, и не знаю, приемлемо ли к нашему сегодняшнему разговору такое выражение, как, опять же, за точную дату не берусь, но смысл такой, что революцию делают гении, притворяют жизнь фанатики, а пользуются подлецы. Там уже, как говорится, на первый план выходит и карьерный рост, выслужиться перед новой властью, и разговоры и споры вокруг звания «почетный красный партизан», когда пытались доказать, кто, извините за выражение, партизанистей из красных партизан, кто более достоин этого звания. Это все из одного ряда.
2: Давайте поговорим про супругу, про потомков Платона Ильича. Как сложилась их судьба, жизнь в дальнейшем?
3: Всю свою жизнь Клавдия Доронина последующую посвятила обелению, восстановлению честного имени своего супруга.
2: Есть фотографии, где она запечатлена около памятника
3: Платону
2: Ильичу. Да.
3: Старожилы города Ханты-Мансийска знают,
2: если я не ошибаюсь, это 60-е годы, возможно.
3: Что бюст Платону Ильичу Лопареву долгое время стоял на перекрестке улиц Коминтерна и Комсомольской. Гипсовый такой бюст,
2: да,
3: массивная
2: знаю.
3: Такая голова. Потом его благополучно убрали и поставили уже памятник человеку с ружьем на перекрестке улицы имени Лопарева и улицы Чехова. Угу. Полностью реабилитирован Платон Ильич Лопарев благодаря стараниям своей супруги в 1957 году. А в 1972 году Клавдия Доронина была удостоена почетного звания «почетный гражданин города Ханты-Мансийска». Старший ребенок, сын Клавдии Доронины и Платона Ильича Лопарева, воевал и погиб в самом конце войны.
2: Когда я была студенткой, училась в институте, то вахтеры в общежитии отправляли нас целоваться к памятнику Лопарева. Вы уже сказали, где он находился. Так, чтобы отогнать влюбленных студентов от крыльца общежития. Мы тогда не знали, кто
3: что,
2: такой.
3: Что, много было влюбленных, много целующихся?
2: Ну, дело молодое. Особенно по весне. Мы тогда не знали, кто такой Платон Лопарев. Как у нас сохранена память об этом человеке, помимо того, что у нас есть бюст и улица, названная его именем?
3: Ну вот, в частности, то, что мы имеем возможность говорить в эфире о личности этого человека, и это еще один вклад в дело сохранения исторической памяти о Платоне Лопареве как человеке, продолжатели славных традиций славного рода Лопаревых.
2: Давайте уже в завершении скажем, как современная история оценивает вклад Платона Ильича в развитие, я не знаю, региональной экономики, культуры.
3: Если говорить об истории гражданской войны, здесь существует несколько разночтений. Если советская историография, историки, которые работали изучением гражданской войны на Убертышском севере, скажем, в 60-е и 70-е годы, рассматривали Платона Ильича как признанным лидером партизанского движения, чуть ли не родоначальником партизанского движения на Тобольском севере, то последующие изыскания позволили говорить о том, что роль-то была Платона Ильича вот во время гражданской войны несколько преувеличена. Потому что и мы с вами говорили в свое время в одной из передач о том, что было несколько партизанских отрядов, было несколько партизанских командиров, которые каждый по-своему видел свою роль в борьбе с врагами советской власти. Что касается восстания 1921 года, да, Платон Ильич Лопарев – это, по сути дела, руководитель экспедиции по уничтожению очагов сопротивления. Вот это командир Северного экспедиционного корпуса.
2: Эту ответственность мы с него не снимаем.
3: Мы не снимаем полностью. Что касается его хозяйственной деятельности, то очень большой вклад этот человек внес в развитие Тобольского севера, нашего северного Обертыша, и в плане кооперации, и в плане создания условий для разведения пушных зверей. Вы уже упомянули в самом начале о том, что он одним из первых предположил, что в нашем регионе имеется нефть. И, в общем-то, в 1934 году, буквально за три каких-то года до его ареста, появились первые прогнозы о запасах нефти. Так что в отношении Лопарева-хозяйственника здесь, в общем-то, никаких разночтений нету. Это человек, хозяйственник с большой буквы, это человек, который мыслил государственными размерами, он прекрасно понимал роль вот этих преобразований для нашего региона, как важнейшего региона для всего государства и для укрепления советской власти, в частности, на Тобольском севере.
2: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. С вами были историк Дмитрий Васильевич Лепчук и Рената Гасанова. Этот выпуск можно послушать в социальной сети ВКонтакте, в аккаунте «Радио Югра» в разделе «Подкасты». До встречи.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
0: Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кузнецова. Сегодня будем говорить о внесении изменений в конструкцию транспортного средства. В гостях сегодня инспектор по особым поручениям отделения регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора отдела надзора окружной госавтоинспекции Бирюстем Утеевов. Бирюстем, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, сегодня предлагаю поговорить о важных изменениях в законодательстве, которые касаются владельцев транспортных средств. Обсудим, какие изменения в конструкции автомобиля могут повлечь юридические последствия и как этого избежать. Итак, Бирюстем. Что касается изменений конструкции транспортного средства, где проходит грань между обычным ремонтом, заменой там детали на аналогичную и теми доработками, которые уже нужно регистрировать?
3: Ну, под внесением изменений в конструкцию транспортного средства у нас понимается, как вы правильно упомянули, это изменение характеристик транспортного средства или каких-то элементов, не предусмотренных заводом-изготовителем, и которые, что важно, могут повлиять на безопасность дорожного движения.
2: То есть вот все четко в правилах прописано. Тогда почему вообще требуется согласовывать эти изменения в конструкции? Чем опасен, простыми словами, колхозный, что ли, тюнинг, установка там какого-то нештатного оборудования, или там изменение подвески?
3: Ну, внесение изменений на сегодняшний день – это целая процедура, это государственная услуга. То есть, если говорить про правильный подход к государственной услуге, то заявитель изначально обращается в специализированную организацию, у которой есть сертификаты на проведение данной вид работы. Они непосредственно с лаборатории проводят исследования, то есть о возможности или невозможности установки того или иного оборудования на автомобиль. И только на основании этого уже заключение в ГИБДД предоставляет услугу по выдаче разрешения на внесение изменений в конструкцию.
2: Это касается и музыки в том числе?
3: Нет, это вот как раз-таки касается основных компонентов, характеристик, которые именно влияют на безопасность дорожного движения.
2: А какие виды изменений сегодня самые популярные у водителей? И что из этого списка можно делать, так сказать, без визита в ГИБДД, а что, конечно, уже требует специальной сертификации?
3: Основное отличие между изменениями, если человек меняет что-то штатное на автомобиле, например, тот же двигатель, что часто бывает, двигатель меняется, если двигатель аналогичный, с аналогичными характеристиками, то это считается заменой детали. Ну и аналогично с похожими случаями. То есть это замена деталей банально считается ремонтом. Если уже какие-то характеристики меняются, то есть...
2: Мощнее, например, да.
3: То это требует сначала провести экспертизу характеристики и затем уже вносить изменения.
2: Хорошо. Вот это такой вопрос, который волнует меня лично, как водителя, который, собственно, каждый день встречается с таким неприятным явлением, как неправильно установленный свет. Все те люди, которые ставят себе эти лампочки, они, получается, не проходили эту процедуру в госавтоинспекции или им этого делать не нужно?
3: Что касается светового оборудования, оно также должно согласовываться. То есть изменения, например, на тот же ксенон вместо галогеновых лампочек, если это ничем не предусмотрено заводом-изготовителем, то это, соответственно, должно для начала согласоваться.
2: И в противном случае, если согласования нет, то это штраф.
3: То это, да, штраф. Внесение изменений незаконно. Для внесения изменений человек получает в госавтоинспекции свидетельство о том, что он внес изменения, а затем в регистрирующих подразделениях проставляет метку в своих документах.
2: А, что вот такие вот изменения,
3: да,
2: он
3: что
2: внес.
3: У него и какие внесены изменения и на основании каких документов.
2: Бирюстем, тогда давайте теперь пошагово. Что нужно сделать человеку, который хочет, например, поставить на машину лебедку, или там какой-то бампер силовой, или фаркоп нештатного какого-то типа. Куда идти, какие документы собирать и сколько, во-первых, это стоит? Конечно же, это важный вопрос. И сколько времени займет?
3: Что касаемо первого шага для человека, это нужно обратиться в специализированные организации. Они в свободном доступе в интернете находятся, имеющие сертификаты на подготовку именно заключений о возможности или невозможности внесения изменений в конструкцию. То есть это не просто организация, это лаборатории. Если что касаемо лебедок и джиппинга так называемого, то есть у каждой организации должны быть на определенный вид деятельности разрешения.
2: А, тоже не просто так. Нельзя в гараж к пацанам приехать и сказать: пацаны.
3: Да, это должна быть все-таки сертифицированная организация. После того, как вы обратились, вам подготовили пакет документов, вы уже можете обращаться в подразделение госавтоинспекции. В подразделении госавтоинспекции рассматривают данный пакет документов и уже выносят разрешение или отказ в внесении изменений в конструкцию.
2: Отдельная тема ГБО, оно тоже считается изменением конструкции, насколько я понимаю, да, и как правильно его оформить, чтобы не было проблем потом при техосмотре и, ну, на дороге, естественно.
3: Что касаемо газобаллонного оборудования, это на данный момент, наверное, самое популярное у нас все-таки переоборудование среди водителей. Газобаллонное оборудование также осуществляется посредством специализированных организаций, то есть они первоначально проходят этап согласования, возможно ли или невозможно внесение изменений. Затем, перед тем, как получить непосредственно свидетельство, получают оставшуюся часть документов и проходит технический осмотр транспортного средства. Особенно важный момент, остановлюсь, что касаемо газобаллонного оборудования, водителям необходимо не забывать об опрессовке баллона транспортного средства. Оно проходится раз в 2 года. То есть после того, как вы установили, раз в 2 года вам необходимо проходить в специализированных местах опрессовку этого баллона.
2: То есть для того, чтобы и прослужило дольше, и безопаснее было.
3: Самое главное для безопасности.
2: Берустам, вот смотрите, я сейчас хочу вопрос задать, как сотрудники ГИБДД на дороге выявляют эти незаконные изменения. Ну, скажем, изменение мотора, то, что там другой мотор, и этого не видно. А вот, скажем, если это нештатный свет, то это же видно сразу. Или там колеса какие-то другие, там у нас масса таких машин ездит. Вот на что сотрудники госавтоинспекции обращают внимание в первую очередь? Ну, там, тонировка, какой-то глушитель невероятный, подвеска заниженная. Вот на что? Как это вообще происходит?
3: Ну, действительно, в первую очередь, нарушения выявляются визуально. Сотрудники, ввиду своего частого нахождения на дороге, очень привыкают к штатным автомобилям. И то есть, если какие-то изменения внесены, того же света или установка декоративного какого-то оборудования, оно сразу бросается в глаза и, соответственно, требует проверки. После этих мероприятий та же тонировка у нас проверяется непосредственно с приборами и визуальным осмотром.
2: Ну вот что касается тонировки, например, если говорить о съемной тонировке, да, но это же не запрещено, насколько я понимаю, или я все-таки неправильно понимаю? Та тонировка, которая там на магнитиках, все остальное?
3: Нет, такое же внесение изменений. И есть так еще называемые шторки, которые устанавливаются, это все считается изменением в конструкцию и, опять же, влияет на безопасность дорожного движения.
2: И это тоже нужно регистрировать? Каким-то образом доказывать, что это?
3: Нет, к сожалению, тонировка у нас не регистрируется.
2: Но это же, мы правильно понимаем, это речь идет о передней полусфере или в целом, если...
3: Нет, и речь идет именно о передней полусфере, то есть не более 70%.
2: То есть можно что-то добавить, но чтобы...
3: Да.
2: Ну, давайте теперь про ответственность, которая предусмотрена за внесение этих изменений без разрешения. Понятное дело, что это, скорее всего, штраф, а вот если не только штраф, какая ответственность у водителей?
3: Ну, в случае выявления административного правонарушения, а у нас, да, применяется такая мера, как штраф по части 1 статьи 12.5 Кодекса административных правонарушений, также сотрудники могут выдать требования об устранении нарушения, которое человеку по завершению срока необходимо обязательно выполнить. Если повторно выявляется это нарушение, и человек не выполнил требования, к нему могут уже применить за неисполнение законного требования. Угу. То есть это и административный штраф, и в том числе административный арест может применяться.
2: Я все-таки хотела бы обратиться, конечно, ко всем водителям, у которых поголовно сейчас установлен тот свет, который не должен быть установлен. Помимо штрафа, помните, да, вы можете еще и автомобиля лишиться. Я правильно понимаю, да? Ну, там штрафстоянка и все такое пока не устранит. Я правильно поняла?
3: Да.
2: В общем, давайте, ребят, все делать по закону. Мы говорили сегодня о внесении изменений в конструкцию транспортного средства, и в гостях сегодня был инспектор по особым поручениям отделения регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора отдела надзора окружной госавтоинспекции Берустем УТО. Берустем, спасибо, до свидания.
3: До свидания.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
0: Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
7: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
8: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
9: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
10: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
11: В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
12: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
8: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Мое имя, номер, рейсы, по маршруту лето, сердце –

0: Местное время 11 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Каждый родитель хоть раз ловил себя на мысли: это мой малыш или сорвавшийся торнадо? Почему у ребенка случилась истерика и как ее остановить? Почему одни дети тихие, а другие часто кричат, плачут и падают на пол? Детские аффекты. О них сегодня я буду говорить с моей гостьей, детским психологом, руководителем школы рядом Ириной Авиловой. Здравствуйте, Ирина.
3: Здравствуйте, Рената.
2: Что в научном смысле скрывается за словом «аффект» у ребенка?
3: Аффект – это вообще такая кратковременная, интенсивная эмоциональная реакция, да, которая возникает на сильный раздражитель, которая проявляется в сильном физическом возбуждении, да, и потере самоконтроля поведения, да, непосредственно. Также есть тут и нейробиология, да, считается, что при аффекте лимбическая система, которая отвечает за эмоции, непосредственно там префронтальная кора, она перестает работать в нужном русле, и из-за этого еще возникает тоже такая бурная реакция. И даже серое вещество, которое тоже в префронтальной коре находится, да, если мы возьмем нейробиологию, оно на уровне стресса, оно тоже уменьшается, и в принципе те люди, которые и дети испытывают аффект, они так или иначе травмированы в чем-то. И у них этого серого вещества, как правило, оно находится в меньшем объеме, так скажем. Это тоже влияет на саморегуляцию, да, непосредственно поведение.
2: Хорошо звучит, кратковременная потеря самоконтроля. А если представить, как это выглядит в жизни, это же просто, ну, ор, крик, и наши-то лимбические системы начинают вибрировать так, что, господи, как это все пережить? Получается, в общем, такая кратковременная сильная истерика, если мы, да, нервный срыв такой, грубо говоря. Как отличить вот плаксивость, истерику от прям аффективной истерики?
3: Ну, плаксивость, она, скорее всего, не имеет такой патологический характер, да, когда, вот, допустим, ребенок либо взрослый, да, начинает плакать, и если мы в этот момент рядом его поддержим, отзеркалим его эмоции, да, то непосредственно вот эта плаксивость, она пройдет. То есть человек находится в сознании, да, в ясном. То есть он может как-то управлять своим поведением. А аффект – это тогда, когда человек нас, ну, не слышит, не реагирует, да, в этот момент он может нанести себе какие-то физические, да, воздействия неадекватные, другим может причинить боль, кидает, кричит. То есть он, условно говоря, в таком затумненном сознании, да, и он не реагирует на какие-то внешние стимулы.
2: Аффект, получается, это патологическое выражение эмоций?
3: Смотрите, вообще аффекты, их разделяют на три типа. Есть физиологический аффект, это такой аффект, который мы чаще всего встречаем, да, непосредственно, когда идет перенагрузка нервной системы у детей, неудовлетворение каких-то потребностей, да, фрустрируются. Есть также патологический аффект, да, он чаще встречается при каких-то расстройствах, допустим, расстройство аутического спектра, там биполярное аффективное расстройство, любые там дети тоже с какой-то умственной отсталостью, да, у них тоже имеет место быть вот этот патологический аффект. То есть он при расстройствах. И есть еще кумулятивный аффект, он возникает тогда, когда очень длительное время мы свои эмоции не проявляем. Чаще всего он возникает при дезорганизованном типе привязанности, когда ребенок подвергается КПТСР, то есть комплексному психологическому, да, вот такому постоянному давлению, насилию эмоциональному, сексуальному, физическому со стороны взрослого. И также при буллинге он возникает кумулятивный, да, вот этот аффект. Потому что вот если мы вот видим, да, тоже иногда, почему так происходит, вроде бы спокойный ребенок, булили, да, он потом просто может нанести кому-то, ну, очень сильный вред физически, да, этому обидчику, потому что он терпел, да, потом уже психика не выдержала. Вот именно вот кумулятивно, он, когда мы аккумулируем что-то долго, копим, и потом какой-то триггер, все, психика не выдерживает, и тогда наши действия становятся, ну, непредсказуемыми. Ребенок может пробить локтем стол, может разбить кулаком стекло или может эту энергию направить на самого обидчика.
2: Правильно ли я поняла, что есть здоровые аффекты, ну, грубо говоря, те, которые про норму, а есть аффекты, которые являются синдромом какого-то либо заболевания, отклонения, либо какой-то уже запущенной нервной ситуации?
3: Да, верно. Ну вот, опять же, физиологический аффект, да, он, в принципе, если при грамотной привязанности, которая выстроена, да, с опорным взрослым, при надежной привязанности, также при удовлетворении основных потребностей он не будет иметь все равно ярко такой выраженный эпизод. То есть это не будет переходить уже как в паттерн какой-то, да, решение каких-то ситуаций, потому что потребности удовлетворяются, эмоции родитель принимает. Ну, опять же, вот этот физиологический эффект, он, в принципе, его нельзя исключить. Вот, ну, вот мы будем дальше говорить при младшем, допустим, возрасте, да, там, когда ребенок маленький, потому что в этом возрасте ребенок, особенно если у низкий порог чувствительности, вот, может быть, вы на своем примере, но я вот даже помню, у меня вот дочка, да, она была тоже такой возбудимый тип нервной системы, и иногда вот этот эффект возникал, когда мы собирались, допустим, на прогулку, оделись, все, и ей вот что-то просто мешало. И вот этот дискомфорт какой-то вот просто сенсорный вызывал у нее аффект. Но она не могла это объяснить, это потом я уже проанализировала, да, когда узнала, поняла, с чем это связано. Понятно, ребенок начинает кричать, истерить. И что ты сделаешь, когда ребенок маленький? Там уровень осознанности низкий, и там очень сложно. Но опять же, всегда что мы можем делать, это быть опорным взрослым. То есть у ребенка самая первая опора – это значимый взрослый, к которому он привязан. Вот если этот значимый взрослый, условно говоря, устойчивый, то тогда аффект с возрастом, он нивелируется, да, и он урон сильной нервной системе не принесет.
2: В каком возрасте начинаются эти аффекты и к какому возрасту они угасают? Да. В норме.
3: Ну вот смотрите, год, два, мы тоже уже, да, вот как я говорила, кризисные все моменты, допустим, 3 года, да, потом 7 лет. Вообще, по идее, к 8 годам, понятно, эти аффекты должны уже, ну, нивелироваться, потому что нервная система становится устойчивой, да, но опять же, все индивидуально. Как реагировал родитель, да, как потребности удовлетворял. Если они сохраняются длительное время, то тогда там уже нужен психиатр.
2: Так, ну мы потом еще углубимся в эту тему, да, когда их подключать, серьезных специалистов. Вот, да, давайте про причины еще эффектов поговорим. Вот сенсорный там, триггер какой-то, еще по каким причинам они возникают?
3: Ребенок маленький, голодный, устал. Да, допустим, устал. Смотрите, огромный триггер – это шум. Это огромная травма часто у маленьких детей. Это крик любого взрослого, да, особенно вот если мы возьмем грудничка, да, всегда возникает эффект и психологическая травма. Это даже может быть просто звук какой-то сильный, да, там дрелью даже работают, да, у ребенка может возникнуть вот травматизация.
2: Да, мне кажется,
3: любому и так же мы,
2: мне даже кажется, что не только взрослые, не только дети, но и взрослые могут.
3: Вообще считается в психологии, да, что страх звука он есть у всех. Если мы сейчас с вами сидим, сейчас что-то не дай бог там взорвется, мы с вами сильно испугаемся. Но особенно, конечно, это когда вот младенец. Вот, ну вот низкий порог, да. Далее, если мы идем дальше, получается 3 года кризисное время, да. Ребенок уже требует просто, у него потребность в самостоятельности. И если, понятно, родители ее блокируют, ну, вот эти аффективные вспышки, они ярче проявляются. Далее, значит, в более взрослом возрасте у детей, да, вот, они все связаны с конфликтами в основном, если это касается детского, да, окружения. С конфликтами между детьми и со взрослыми, да, когда они могут договориться. И здесь, опять же, если у ребенка не закрыта вот потребность в границах, если родитель не выставлял, понятно, такой ребенок будет постоянно истерить, у него все будет вызывать фрустрацию. Да? То есть он будет считать, что весь мир для него. Да? И вот у таких детей эффекты больше.
2: Типы привязанности. Какую роль играют в этой нашей теме?
3: Да, типы привязанности на самом деле, они огромную роль играют вообще в развитии аффекта у ребенка. Ну, понятно, выделяют у нас несколько типов привязанности, и начнем мы с самого надежного. Да? Надежный тип привязанности – это про что? Это про то, когда мама… Опять же, смотрите, вот привязанность, как правило, ребенок строит с одним человеком в семье. Он выбирает одного, ну, чаще всего это тот, кто больше с ним проводит времени. И понятно, в наших реалиях это чаще всего мама. И вот безопасный тип привязанности – это когда мама, она устойчивая, когда она любые потребности, эмоции ребенка принимает, да, непосредственно, и дает ему возможность их проявить. И тогда ребенок какой делает вывод? Что, в принципе, мир не такой опасный, да, и я могу сам в нем тоже существовать и справиться с какой-то проблемой. И тогда те же аффекты, они не будут иметь такую яркую окраску. Потому что, да, даже если что-то случается, ребенок понимает, что это нормально, что я сейчас сделал, я могу ошибиться, это нормально, да, я могу даже проявить свою злость, да, это нормально. И тогда у него вот эти аффекты маловероятно, что будут случаться, но в более взрослом возрасте, да, если мы будем говорить. Какие еще существуют неэффективные, да, деструктивные типы привязанности. Это тревожно-амбивалентная привязанность.
2: Ну, первый, это вы сказали, это эффективный.
3: Да, да, так, это надежно. Теперь мы про деструктивные поговорим. Это, получается, тревожно-амбивалентная привязанность. Это когда мама, она рассогласованно себя ведет, да? Иногда она реагирует спокойно на что-то, иногда ругает. И то есть ребенок в постоянном таком замешательстве. Он не знает, как себя поведет мама, да? И он потом на какие-то триггеры, да, то есть он может не понимать, у него в голове вот эти двойные послания от мамы, и он может вот накопить вот эту негативную энергию, да, и более предрасположенным быть вот впадание в какой-то типов аффекта, да, в какой-то возрастной период. Дальше, значит, формируется избегающая привязанность, да, здесь получается мать, как правило, такая она холодная, недоступная, да, и она очень часто ребенка может даже, ну, игнорировать, да, и его эмоции, и потребности. И, понятно, такой ребенок, он тоже фрустрируется очень часто, да, и подвержен аффектам. И вот сейчас я скажу про самую такую, наверное, страшную, которая, в принципе, и сподвигает к детям к аффекта, да, это дезорганизующая привязанность. Он очень часто формируется при каких-то сильных насильственных травматичных методах от близких. Это что? Сексуальное насилие, физическое насилие, эмоциональное насилие. Здесь вот именно ребенок получает такое комплексное, постоянное травмирование КПТСР, да, непосредственно. И здесь вот такие дети, они очень подвержены аффектам, потому что они подвержены и суицидальным мыслям, да, и наклонностям. И они также вот постоянно впадают в эти аффекты, им сложно справиться, потому что, ну, нету вот этой опоры, да, непосредственно.
2: Я хочу здесь вмешаться и сказать, что часто родители говорят, перекладывают ответственность на этого ребенка, говорят, ну он такой родился, ну что я могу с ним сделать? Но по факту ответственность на родителях, которые не выставляли границы ребенку, он не знает, где можно, где нельзя, нет каких-то определенных рамок, где он бы чувствовал себя уверенно, в безопасности, и, ну, хотя бы они вызывали у него более понятную картину мира.
3: Да. Не устану это повторять, говорю, все дети у нас пограничники, да, у всех у них психика расшатанная, да, и удовлетворение потребностей именно в границах, она должна иметь место быть в семье.
2: Современные дети чаще вот их накрывает, и почему? Есть какая-то, слушайте, статистика?
3: Вот прям такую статистика, она в виде наблюдения, да, но есть какие-то определенные исследования, да, что сейчас дети с 3 до 10 лет, они испытывают больше, да, вот этой фрустрации, и у них больше они подвержены аффектам. Ну, конечно, сейчас это вызвано чем? Зависимостью от гаджетов, да, очень часто аффекты бывают у детей в более старшем возрасте.
2: Мы уже говорим о зависимости.
3: Да, то есть мы, когда говорим про зависимость, да, тогда там очень мощный аффект идет. Вот. Также это понятно, что наши дети, они перегружаются вот этой всей информацией, да, в данный момент. Также не всех детей обучают каким-то навыкам саморегуляции, да, не все могут контролировать свои эмоции, не все, к сожалению, имеют опорного взрослого. Не все родители дают детям эти опоры, с помощью которых он может регулировать свой аффект, да. То есть если ребенок занят спортом, да, он больше там вообще чем-то занят, творчество, да, есть в его жизни, тогда, конечно, даже тот же аффект можно перенаправить, и он сам даже может научиться его переправлять, и он, скорее всего, даже не возникнет в такой степени. Вот. Ну, основой, я не устану повторять, это, конечно, опорный взрослый. Потому что, вот смотрите, если мы даже возьмем самую банальную ситуацию, да, вот идет маленький ребенок с мамой, а ребенок споткнулся, упал, ему больно. И как он на эту ситуацию отреагирует, зависит полностью от матери. Если мать такая боязливая, тревожная, она впадет сама в состояние какого-то аффекта, понятно, ребенок это будет воспринимать как угрозу. Он вообще будет воспринимать мир как угрозу. А если мама отреагирует спокойно, да, ему будет так же больно, но он быстрее успокоится. То есть очень важно, какую мы даем реакцию, потому что мы формируем у ребенка безопасность своими реакциями по отношению к нему.
2: Сколько длится средний детский аффект времени? Давайте обсудим.
3: Думаю, что вот он не длится где-то больше 15 минут. Да? Он от нескольких там минут до 15 минут. Где-то вот так. Если аффект он длится дольше, то это тогда уже про психические какие-то нарушения. Ну, при том еще, если он наблюдается больше 2-3 раз в неделю, да, то есть если это
2: часто.
3: Регулярная, да, основа.
2: Вот как раз и давайте поговорим, когда обращаться к специалисту, какому специалисту, что делает этот специалист.
3: Да, ну вот смотрите, маленький ребенок, а очень много маленьких детей уже в будущем, они имеют расстройство аутического спектра. когда они в 2-3 года, они не разговаривают, да, и у них вот эта саморегуляция нарушена. И у них очень частые аффекты. Да. Здесь может быть вот уже подозрение на расстройство аутического спектра. Я считаю, что это вот очень сложно с данной категорией детей, вообще почему? Даже родителю, потому что у них нет уже критичности, осознанности, плюс еще нету речевого, да, вот этого паттерна поведения, и они очень невменяемые. И вот на самом деле вот у детей данной категории это как бы саморегуляция, она налаживается с возрастом, но не сильно. Но вот когда они маленькие, с ними вот опять же очень сложно. И тут вот самому взрослому нужно быть очень устойчивым, да, вот обращаться за поддержку там к супругу, чтобы кто-то тоже помогал. Ну и к специалистам также, да.
2: Какому специалисту нужно вести ребенка?
3: Ну, к психиатру, ребенка? Чтобы поставили диагноз. Да, невролог, психиатр.
2: А какая там работа проводится?
3: Ну, там тоже проводится своя диагностика, да, непосредственно. Они, если честно, вот никто напрямую вам не может сказать, вот по каким параметрам можно поставить раз, да. Он тоже смотрится в динамике, да. Но обычно это вот самые такие параметры, когда ребенок направлен свою, значит, коммуникацию на себя, да, нету потребности общаться с другими, и вот у него с саморегуляцией проблемы, да, это вот два таких параметра. Но есть еще и особенности. Вот почему такие дети так реагируют? Вот они реально, у них низкий уровень порога к звуку. У них очень. Вот я помню, даже когда работала в гимназии, там ребеночек у нас был с расстройством аутического спектра, он не мог, вот когда звенел звонок, у него уже вот этот аффект мог начаться, да? То есть и у них вот эта еще ритуальность, ну, более взрослом, да, возрасте, не дай бог, там что-то положили не так, пошло не по его, сразу аффект.
2: Такая точка зрения, ее часто высказывают пожилые люди, говорят о том, что да вы просто разбаловали ребенка своего, он у вас истерит, потому что он, балуете вы его.
3: Ну, здесь, видите, общество, оно, понятно, может неоднозначно реагировать. И здесь самому родителю, да, нужно иметь конструктивные убеждения. Мы же тоже все зависим от социума, мы этого боимся. Особенно вот родители, особенно детей, они все травмированы тем, что социум постоянно это оценивает, осуждает. Потому что не все же знают, вот сейчас мама идет, допустим, с ребенком раз, да, он как-то себя ведет, да, со стороны неадекватно, но мы сразу это сваливаем на невоспитание. Но иногда это просто нужно быть нам тоже гуманными, да, толерантными.
2: Образованными в этом смысле.
3: Да, осознанными. И понимать, что не всегда плохое поведение – это невоспитанность. И если мы будем поддерживать друг друга в социуме, понятно, и те людям, у которых такие дети, им тоже будет комфортнее. Они будут более себя чувствовать комфортно.
2: Да. Ну, тут прозвучала аббревиатура РАС – это расстройство аутистического спектра. Давайте поговорим, о чем помочь в моменте ребенку. Вот происходит эта истерика, что мы чувствуем, что чувствует ребенок, что окружающие, ладно, пусть они сами со своими эмоциями пока разберутся. Да, что делать?
3: Ну, здесь, смотря по ситуации, да, где это, ну, происходит. Самое главное, нужно обезопасить место, в которое этот аффект, чтобы ребенок себе тоже какой-то урон не принес, да, какими-то воздействиями на себя. И здесь очень важно сохранять выдержку. Да, опять же, взрослому. То есть принять это как факт. Даже можно там какое-то убеждение создать в голове, да, какую-то фразу, что я выдерживаю, я принимаю, все нормально, я выдержу. Какими-то словами тоже себе в этот момент помогать для того, чтобы воспринять эту ситуацию. И понятно, здесь мы можем только переждать. Ну, ни в коем случае, понятно, не кричать в этот момент, там не читать какие-то нотации, потому что это неуместно. Все, ребенка накрыло, он на пике, да, пока вот этот пик не снизойдет, он будет там биться в каких-то там истерических своих конвульсиях, да, у каждого это по-своему. И потом уже, когда это все снизойдет, да, нужно наоборот проговорить, я понимаю, как тебе было тяжело, ты злился, там, гневался, и потом уже можно только говорить про какой-то конструктив, да, непосредственно. И
2: если ребенок в том возрасте, когда с ним можно поговорить?
3: Можно поговорить, а когда нельзя, ну, просто обнять. Поддержать, да, ну, насколько ребенок воспринимает. То есть я говорю, что если ребенок, такие эффекты есть, и рядом взрослый, спокойный, он показывает, что, в принципе, это не катастрофа, да, он не икорит это, значит, эффект, он снизойдет, но низкий порог, он чувствительность, и потом ребенок будет проговаривать, да, это все свои какие-то неудобства. А когда маленький, вот хуже всего, когда родитель кричит и не выдерживает вот это, либо игнорирует.
2: А да, подождите, да. Вот этот вот совет, который дает популярная психология, если у вас ребенок истерит в публичном месте, то есть это концерт для мамы, мама, изолируйте себя, отойдите подальше. Я видела, женщины так делают.
3: Не, ну если это мы возьмем какой-то конфликт в социуме, да, там, в людном месте, то, возможно, да, это и работает, да. Я сейчас больше про дом, да, когда дома случается, да.
2: К какому возрасту аффекты должны пройти?
3: Ну, к 7-8 годам, я считаю, что там они уже такие яркие, не проявляются. Хотя, я говорю, вот физиологический аффект, он у нас всю жизнь может проявляться, да. То есть мы какой-то стресс резко испытали, да, ну, допустим, кто-то погиб, мы в состояние аффекта впадем, да, и это нормально. А вот, ну, чтобы такие какие-то стрессовые моменты, да, выдерживать, но до 7-8 лет он должен уже не такие интенсивные краски иметь, так скажем, да.
2: Угу.
3: И ребенок уже, по идее, потому что нервная система крепнет, да, лобные доли развиваются, самоконтроль улучшается, да, и здесь уже, если ребенок нормотипичный, то, конечно, сильным аффектом нет места.
2: У нас сейчас небольшая пауза. Напомню, с вами детский психолог Ирина Авилова и Рената Гасанова. Мы говорим о детских аффектах. После паузы мы расскажем, что делать, если сильная истерика случилась у малыша во время путешествия.
1: Наше личное.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или App Gallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
5: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
6: И что ты сделал?
5: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
7: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Мы вновь с вами. Я Рената Гасанова. Со мной в студии детский психолог Ирина Авилова. Мы говорим о детских аффектах. Ирина уже рассказала, чем отличаются плохое настроение или истерика от аффекта. А давайте поговорим теперь, я пообещала, да, о путешествиях, да, аффекты в путешествии. Ну, так или иначе, мы все, когда были где-то в поездке, могли наблюдать некие такие не очень приглядные картины. Когда в салоне самолета или в купе поезда или в автобусе, грубо говоря, в закрытом пространстве, ребенок истерит. Это громко, это душераздирающе, это утомительно. Что делать? Как помочь ребенку и себе?
3: Ну, смотрите.
2: Я с позиции родителя сейчас.
3: Да-да-да. Ну, родитель, если он грамотный, да, он хорошо знает своего ребенка. И если ребеночек маленький, да, то понятно, что в день даже поездки он будет какую-то вот психогигиену и физиологию совершать, да? То есть ребенок выспится, то есть он будет накормленный, не будет перевозбуждаться по каким-то, да, признакам, возьмет какие-то для него опоры. Для кого-то это игрушка, да, для кого-то погремушка, для кого-то соска, да, ну, в зависимости от возраста. Вот, и это тоже будет как вспомогательным моментом. И сам будет будет, в принципе, если даже случится вот этот аффект, да, вот что мы видим? Вот недавно тоже летала, и ребенок маленький, где-то 2 годика, очень сильно плакала девочка, да, ну вот и плачет, и плачет. Мама, видно, сама очень тревожная. Что она делает? Она постоянно ребенка трясет. То есть, ну, постоянно пыталась укачать, mm-hmm. да, ничего не помогало. Потом она носила ребенка в уборную, да, непосредственно самолета, умывала.
2: Умыть, да.
3: Да. Mm-hmm. И потом меня вот так, ну, как бы порадовала реакция непосредственно Стюарта, да, что он сделал. Он просто забрал ребенка с мамой. Потому что наши, вот, знаете, я вот смотрю, это ситуация, мы все мамы. Ну, там все сидели взрослые женщины. Наверняка у них есть дети, да. Ну, почему такое недовольство? Матери тяжело. То есть видно, что женщина сама, ведь так тревожно, ей еще и неудобно, да, вот это же тоже очень много влияет. И ребенок же это считывает, и она как-то вот быстро пытается вот с этим эффектом справиться, и не получается. И тут еще женщины, да вот он плачет, да когда он замолчит, да что с вашим ребенком больной, наверное, какой-то, понимаете? Я сижу, я уже стараюсь не вмешиваться, так и хочется сказать, господи, ну вот проявите терпение, мы все взрослые люди, устойчивые, мы можем потерпеть час, что ребенок плачет, ничего с нас не убил, поддержите маму, да? И приходит Стюарт, он просто забирает и маму, и ребенка, и берет ребенка, сильно запеленал в какую-то простынку, вроде бы 2 года ребенка, и вот ему запеленал, что, да, и ребенок уснул. То есть у них, видимо, тоже есть какая-то подготовка, я так думаю, у Стюартов.
6: Вот да. Это да.
3: Да. И он оказал вот такую помощь маме, да, ребеночка запеленал, успокоил, и не надо было его никак трясти. Она потом вернулась в каком-то, я не знаю, шарфике ребенок был перемотанный.
6: Как смирительная рубашка.
3: Да, ну спокойно спал, да. И поэтому здесь поможет все в комплексе. Угу. Те действия, которые родитель делал до поездки, да, насколько он в ресурсном состоянии здесь и сейчас находится, насколько мы терпимы, окружение к этой ситуации,
6: а вот и, давайте про
3: и оказываем поддержку.
6: Да. Давайте про окружение поговорим более подробно. Вот мы стали свидетелем детского нервного срыва. Кто-то включает спасателя и хочет помочь, либо начинают контактировать с ребенком, либо с мамой. Вообще, как нам себя вести? Помимо того, что да, мы себя должны привести в чувство и не дергаться лишний раз и нервничать.
3: Да, ну смотрите, в каких-то ситуациях, да, можно и помочь. У меня тоже было очень много ситуаций. Видно, дети тоже считывают. Вот, допустим, недавно была такая ситуация тоже в Питере. Я пришла на фотосессию. Фотосессия была на песке. Ну, там песок был. И мы выбрали с моим фотографом эту фотосессию, потому что, ну, я говорю, для меня не актуальны все вот эти елки. Говорю, что потом с этими елками? Зачем есть такой фотографии с елками? Приходит семья, ребеночек видит в студии песок, а его ведут зачем-то в студию, где елка. Дети же любят песок.
6: Очень любят
3: и
6: песок.
3: И ребенок туда просто в этот песок. Что делает мама? Ты куда? Не надо, уйди. Это не наше. То есть родитель, он даже не понимает потребность. Я подхожу к этому взрослому, вижу, что ребенку сейчас уже начнется сильный эффект. Говорю, слушайте, говорю, это, говорю, наша студия, мы ее сняли, давайте, говорю, я его возьму, пусть он этот песок просто потрогает. В итоге я просто беру ребенка за руку, мы идем в эту студию, он трогает песочек, буквально 3-4 минуты потрогал, все, улыбнулся, мама на меня так посмотрела и ушел, да? То есть здесь, видите, очень много зависит еще от нас, взрослых, как мы реагируем и как откликаются другие, да? В принципе, что такого, да? Ну, ребенок, она же могла спросить, если что, там, разрешение, но она видит, что, допустим, я же не реагирую, что там, уберите своего ребенка, он, это наша студия, он сюда, и все, он удовлетворил свою потребность и радостно ушел там на фотосессию. А если бы она ему вот так строго бы его оборвала, у него бы случился эффект, не думаю, что он был бы радостный на фотосессии, думаю, он бы испортил все семейные фотографии.
6: Вопрос-то был, как нам себя вести окружающим, да? Вот вы сказали о том,
3: принимать,
6: что принимать.
3: Да, принимать, да. Mm-hmm. И тут опять же по ситуации. Вот здесь я как была же посторонний человек, да, мама mm-hmm. отвечала, отнесла ответственность за аффект ребенка вроде бы, да. Но я-то вмешалась, потому что я понимала, к чему сейчас это приведет, да, и просто, ну, переключила ребенка на то, что ему нужно, да.
6: А прежде чем мы помогаем другим людям, мы спрашиваем разрешение,
3: конечно,
6: можно ли вам помочь.
3: Да, да, потому mm-hmm. что иногда, когда лезут, когда не надо, да. Понятно, что если мы явно видим, что ну, какая-то ситуация, где ты можешь ну, решить эту ситуацию, да, и ты просто предлагаешь, если родители за, да. А понятно, там выхватывать ребенка, там что-то на себя, какую-то ответственность, какие-то советы давать, да. Я тоже думаю, что это не совсем уместно.
6: И не воспитываем мы взрослых людей, то есть маме и папе мы не даем советов непрошенных.
3: Здесь, наоборот, нужно, я говорю, родителю в этом состоянии окружение должно оказать поддержку в простом просто принятии. Ну да, это есть. Родителю сложно, ну да, ребенок так себя ведет, да. Мы просто принимаем это, и если нужно, помогаем, если не нужно.
6: Почему, когда дети остаются с отцом, с папами, ведут себя иначе, и папы, как правило, не сталкиваются с детскими истериками? Это мое личное наблюдение, не знаю, может быть, вы его опровергнете.
3: Нет.
6: Как будто бы дети дожидаются маму, и там во всей красе просто перед мамой.
3: Ну, очень часто, да, вот в большинстве случаев ребенок привязан к кому?
6: Ну, к маме.
3: К маме, да. И очень часто вот эта привязанность, она строится ненадлежащим типом, да? То есть она вот тревожная. То есть сама мама даже непоследовательная. И ребенок поэтому, когда с мамой, он ведет себя хуже. Потому что он понимает даже, как мама может поступить, либо мама что-то там не удовлетворяет. А папа, он вообще всегда более отстраненный и стабильный. И всегда мужчины же не менее эмоциональные, они так остро на что-то ну, не реагируют. Они это вот именно по факту, как правило, принимают как есть. И поэтому, конечно, ребенок он чувствует, что ну, папа же спокойно на это реагирует, и я спокойно на это реагирую. Ну, относительно спокойнее, чем с мамой. А если мама сама впадает в какую-то тревожную фрустрацию, сама там в аффекте, понятно, и ребенок будет вот такой весь.
6: А я просто думала, может быть, отцов боятся? Слушайте, и контакта вот, эмоционального нет с папами, такого крепкого,
3: вот здесь,
6: как с мамой.
3: Наоборот, если я думаю, что ребенок будет... Вот есть такая стратегия неэффективная мам, да? Угу. Они сами не могут справиться с ребенком, а постоянно пугают страхом отца. Вот отец придет и тебе там что-то там сделает. И вот здесь, наоборот, по-другому ребенок тогда будет себя вести, если он будет бояться отца, да? Он просто будет, ну, он даже не будет спокойно себя вести. То есть он все равно потом сорвется даже на маму. То есть здесь немножко про другое, как я это чувствую.
6: Эффект прошел, а мы все еще злые. Что делать с собственными эмоциями? Кстати, не только злость, может быть, а чувство вины, например. Я вот свою историю расскажу. Я даже помню этот свой детский эффект. Это было 1 мая. Мама меня повела на эту демонстрацию. Было пасмурно, было что-то как-то серо, хмуро, холодно. Видимо, рано утром мы проснулись. И вот меня потащили на эту демонстрацию. И после этой... Я так поняла, я маме не дала возможности пройтись в этом шествии. И я устроила. Я просто помню даже, вот как ее трясет, как она... Да, вот я эту сцену прямо помню около нашего подъезда. И она... Об этом мне рассказала уже, когда мы были взрослые, и она, я поняла, что она рассказывает эту ситуацию, пересказывает с чувством вины. Но для меня-то это как бы... Я, кстати, очень люблю 1 мая, для меня это никак не отложилось, но было и было.
3: Ну да, видите, да. Не все же родители, особенно раньше, понимали взаимосвязь, да, вот эту всю, почему это же у ребенка возникло, да?
6: Ну нет, она говорит, да, скорее всего, тебя выбило вот то, что рано встали, то, что ты устала, видите, то, да, что было монотонно, то, что тебе было неинтересно, да, бог знает, сколько этих, да...
3: Ну не объяснили, может быть, да, как-то.
6: Вот. Может, и объясняли, но я уже не воспринимала это. Да, ну вот чувство, что с этими эмоциями нашими делать, чтобы они потом вот не переехали с нами в десятилетия дальше, в будущее?
3: Ну, нужно их пережить просто, да? Допустим, вы имеете в виду именно...
6: Родителям.
3: А, родителям?
6: Да, после этих всех вот этих аффектов детских, когда родитель остался собственными эмоциями, он злился, он ругался, может, нашлепал.
3: Да, но здесь, опять же, да, вот насколько у родителей тоже есть какие-то опоры в переключении, да? Кто-то любит спорт, да? Я пошла в тренажерный зал, да? Там кто-то взял, там порисовал. Да, пошел после этого. Кто-то просто позвонил подруге, да, получил поддержку. Либо с супругом переговорил. Да,
6: то есть, если позаботиться о себе, то не будет остаточных вот этих вот эмоций, которые будут как-то беспокоить?
3: Если мы умеем, да, их проживать, да, для нас конструктивно, то нет. То есть, если меня вот что-то, я чувствую, раздражает, я знаю, куда это сублимировать. Я знаю свои опорные моменты, которые мне помогают. Тогда они нивелируются. Но если я буду, понятно, что это все в себе копить, но это будет у меня потом какое-то расстройство. Так. Угу.
6: Как помочь ребенку вернуться в общество после яркой истерики в детском саду, например? Ну вот я уже в перерыве рассказала, да, вам, что один мальчик, когда его накрывало, уходил в другую комнату, а потом выдыхал там, возвращался, и если его спрашивали, что случилось, он объяснял, это нервы. И как-то все с пониманием, ну да, нервы, у кого не бывает.
3: Здесь самое главное, ну, просто спокойно сказать, да, это случилось, наоборот, поддержать, да, сказать, что в следующий раз, допустим, что ты можешь делать там по-другому, да, чтобы этого не было, чтобы до этого не довели. Вот. Ну, с принятием нужно, ну, ни в коем случае там, ну, не ругать за это, да, можно просто проговорить плюсы-минусы этого состояния. И что, какой якорь мог бы помочь тебе, чтобы этого не случилось? Почему это произошло?
6: Уже последний мой вопрос. Какая самопомощь эффективна родителям, если они устали от детских истерик и криков?
3: Ну, здесь смотря какие родители, какой ребенок. То есть, если, допустим, это особенный ребенок, да, с расстройством, как я говорила, аутистического спектра, либо какие-то другие особенности, то здесь, конечно, хорошо помогает группа поддержки. То есть здесь родитель понимает, что это не только у меня такая проблема, но и у других есть такие же проблемы. Они делятся какими-то способами, специалистами, это помогает. Также, конечно, это вот поддержка близких, ну, прежде всего, если есть супруг. Очень важно, чтобы супруг, ну, поддерживал, да, непосредственно тоже какое-то участие принимал, да, в воспитании ребенка.
6: А то бывает же, обнажаются все проблемы, и друг на друга начинают родители сбрасывать ответственность. Это потому, что она в тебя или он в тебя, этот ребенок.
3: Ну, это называется механизмом защиты. То есть я это отрицаю, что это ко мне относится. Психика отрицает, что это не связано со мной, это связано с тобой. Да, я нормальный, и все у меня.
6: А высказывание, например, это ты так воспитала или воспитал, это тоже механизм защиты?
3: Да, конечно.
6: То есть от себя я,
3: ответственность, да,
6: да,
3: я снимаю, не принимаю, да, отрицаю. Да, это тоже по каким-то тоже корявым механизмам, которые у меня были сформированы. Ну, это любая поддержка касается любого специалиста. Также ребенка же можно обучать этим навыкам саморегуляции. Вот непосредственно у меня каждое занятие психологическое тоже начинается, и вообще в любой группе, что мы вот эти якоря с детьми изучили, да, заземление, они знают, как себе помочь в пике какой-то эмоции, да, я им рисую такую волну, на этой волне находится кораблик, да, и я ей говорю, как вот с этого кораблика скинуть якорь, да, через метафору, то есть мы прям техники с ними изучаем. Также родитель может обучить этим техникам и себя, и ребенка эти якоря сбрасывать, чтобы не доводить состояние до аффекта. Но опять же, самое главное, то, что должен делать родитель, это быть опорным, чтобы ребенок на него мог опираться. И тогда ребенок чувствует безопасно себя в своем мире, и я думаю, что аффектов будут намного меньше, если будут только в более таком младшем возрасте.
6: А можно профилактировать детские нервные срывы? Ну, поговорим сейчас о маленьких детях. Ну, вы сказали, поспал, поел, это важно.
3: Да.
6: А как еще?
3: Да. Поспал, поел, да, проявляет эмоции, да, мы их принимаем, да, непосредственно, потому что эмоции — это тоже вот стресс, он как происходит, когда родитель потребность в принятии эмоций и потребностей, да, не компенсирует, да, принимаем, да, непосредственно, обучаем детей этим техникам, и тогда, конечно, они не будут, либо будут в каких-то таких единичных.
6: Мы еще упускаем, мне кажется, тот момент, что ребенку можно объяснить, если мы куда-то с ним идем или где-то мы с ним едем, что он увидит и что его ожидает.
3: Ну, это смотря можно? Какой ребенок. Если ребенок тревожный, да, если мы знаем какие-то особенности ребенка, да, можно заранее ему проговорить, да, что там будет, кто там будет, какие возможные реакции. Можно с более маленькими детьми это проиграть, да, с помощью там куколок даже, да, это все. Как то взаимодействует. Если есть какие-то вспышки у ребенка, можно тоже создать искусственную ситуацию с помощью там кукольных, да, разных фигурок и поиграть ребенка, у которого аффект, у которого нет аффекта, как он справляется. То есть это все можно тоже заранее сделать.
6: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. Напомню, с вами были детский психолог Ирина Авилова и Рената Гасанова. Мы говорили о детских аффектах. Выпуски этой программы можно послушать на странице Радио Игра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
11: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
12: Радио.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
2: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
3: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
4: В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
5: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
1: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
6: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. «Автолига». Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама? Лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 39 04 03.
8: Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: Главное окружное радио.
1: Где найти слова? Как дважды два? Подождем, слова придут. Помолчим хотя бы пять. Подождем, слова придут. Помолчим хотя бы пять минут.

ночи, когда ты рядом со мной, я рядом с тобой, как будто пустяк, но пусть.

0: justice of cause and effect, respect, love, compassion. This is my church. This is where I heal my hurts.
1: Местное время 13 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
3: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова, и в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь Платоном Лопаревым.
2: Это твоя история.
3: Ты родился в 1890 году в селе Самарово Тобольской губернии. Сегодня это Ханты-Мансийск. Твое детство и юность пришлись на рубеж веков. Ты был из простых, из крестьянской семьи. Про тебя можно сказать, что ты такого дяди племянник. Твой дядя известен не только на Тобольском севере, но и в Санкт-Петербурге. Самаровский петербуржец, так называли твоего дядю Хрисанфа Лопарева. Он был известным специалистом по древнерусской и византийской литературе, библиографом императорской публичной библиотеки, краеведом. Он сыграл ключевую роль в твоем воспитании. Твой отец рано ушел из жизни, тебе было всего 4 года, и ты не помнил его. Все заботы о твоем образовании взял на себя дядя Хрисанф. Ты любил и уважал его. Семена просвещения принесли плоды. Ты окончил Тобольское городское училище, а затем Омское механико-техническое. Кажется, тебя ждет неплохая карьера, ведь ты толковый парень. Но мобилизация. И вот ты в строительном батальоне царской армии, базировавшемся в Тюмени. Гражданская война. Мир разделился на белых и красных. Местное население одинаково боится и тех, и других. А ты сделал свой выбор и не изменил его до конца жизни. Армия Колчака двинулась на север, но ты против него. На Обском севере ты организовал антиколчаковское партизанское движение. Ты был не только толковым, но и лидером. Казалось бы, ты в буре событий, сотрясающий век, но молодость берет свое. У тебя случилась большая любовь. Любовь на войне особенная. Все чувства так обострены, все вокруг кажется таким зыбким, а оттого еще сильнее хочется удержать свое родное, любимое. Девушку зовут Клава Доронина. Она фельдшер-акушер. У нее тоже война. Она борется с тифом. Эпидемия унесла много жизней, в том числе и работавших в Самаровской больнице медиков. Клава противостояла тифу в одиночку. В 1919 году ты, красный командир Платон Лопарев, сделал предложение Клавдии Дорониной. Она дала согласие. И через год на свет появился ваш первенец, сын Юра. Мирная передышка оказалась недолгой. В 1921 году началось крестьянское восстание. Местные жители недовольны политикой продразверстки и раскулачивания. У многих зажиточных крестьян и рыбопромышленников национализировали, то есть отобрали сельхозугодья, орудия лова и скот. Лозунг «За советы без коммунистов» сильно напугал новую власть. И она бросила все силы на подавление восстания. К слову, повстанцев поддержало практически все аборигенное население. Тебя вызвали в Тюмень. Там ты создал северный экспедиционный отряд, и он двинулся на север, вышел на Обь и уже весной 1921 года взял село Самарово. С мятежниками было покончено. Самарова Клавдия снова стала работать фельдшером-акушеркой. В 1922 году на свет у вас появилась дочь Диана. Спустя 2 года вы переезжаете в Тобольск. Здесь ты уже не красный командир, а руководитель научной секции Обрыбтреста. Затем ты стал директором Обтазовской научной рыбохозяйственной станции. Ты строитель мирной жизни. Ты развиваешь интегральную кооперацию. Тебе нужно организовать цепочку кредитования, производства, снабжения и сбыт. – Ты стал одним из пионеров организации клеточного звероводства в Обертышке. Теперь ты отвечаешь за строительство первой зверофермы. Параллельно ты руководишь стройкой в окрестностях Тобольска пушно-зверового питомника на 100 пар американских лисиц. Было ли у тебя время подумать, как из толкового студента ты стал красным командиром, а теперь еще и управленцем? На тебе опять колоссальная ответственность. Как ты справлялся? В твоем дневнике оптимистичные лозунги и достижения твоей команды. Все коротко и по делу. Ты радуешься тому, что культура общества растет, что развивается звероводство, что удается улучшать быт. Тебя воодушевляет великая цель коммунизма. Ты рад быть частью этой созидающей силы. Твои статьи регулярно публикуют журналы. Одним из первых ты встал на защиту диких животных. Ты предлагал установить сроки охоты на каждый вид зверя. Ты начал исследования, заложившие научные основы рыбной промышленности края. Ты верил в югорскую нефть. Ты изучил и этот вопрос. Ты предчувствовал, что нефть в Югане может кардинально изменить экономику края, и ты сообщаешь об этом властям. Благодаря твоему сигналу экспедиция Виктора Васильева отправится из Москвы на Юган и подтвердит предположение о наличии нефти в крае. Но все твои достижения, вся твоя славная биография не спасут тебя от 37-го года. Твоя Клавдия, участница партизанского движения, стала женой врага народа. Ее письма с просьбами пересмотреть твое дело ничего не изменят, к ее мольбам не проявят никакого интереса. В 38-м году после изнурительных допросов тебя расстреляют в Омске. И чтобы подробнее разобраться в судьбе Платона Глопарева, сегодня я пригласила историка Дмитрия Васильевича Филипчука.
2: Это твоя история.
3: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
4: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
3: Ну что ж, на потомках Хрисанфа Лопарева, вопреки известной фразе «природа не отдыхала», Платон Ильич тому доказательство, что вы можете сказать в дополнение?
4: Полностью согласен с вашими словами, что вот как раз вот на Платоне-то Ильича Лопареве природа-то точно не отдохнула. И даже то обстоятельство, то на его биографии отразился, по сути дела, весь бурный период становления советской власти на Обертышском севере со всеми плюсами и минусами. Это дает нам право говорить о Платоне Ильиче как историческом персонаже, одной из ключевых фигур нашей истории первой половины 20 века.
3: Как вы думаете, почему Платон Лопарев встал на сторону красных?
4: Точно так же, как встали на сторону красных многие бывшие фронтовики Первой мировой войны. Ведь смотрите, в 1915 году его призывают в армию, отправляют в Тюмень, там он становится солдатом строительного батальона, потом его судьба помотает по фронтам Первой мировой войны. Вот за короткий срок он был и на севере, и на юге побывает. И он видит, во-первых, усталость солдат от этой войны, усталость общества, в том числе и в тылу. Увидит особенно тот период, когда в армии не хватало практически ничего. А когда вот это вот самое ничего появилось в избытке, появилась другая беда. Это большевистская пропаганда «Долой войну». Давайте превратим войну империалистическую в войну гражданскую, как еще в 14-м году Ленин призывал, да? Это развал фронта, это неспособность новой власти после крушения царизма навести порядок. Навести порядок и вот эта вот деморализация, что ли, армии, разброты шатания, они же были водой на ту мельницу, которая привела большевиков к власти. И тот же Платон Лопарев оказался в числе большевиков. И был верен своим идеалам, в том числе и до конца жизни.
3: Ну, мы это видим, да. Восстание 1921 года. Давайте об этом поговорим. Кстати, если я не ошибаюсь, в этом году 105 лет Обертышскому
4: восстанию. В этом году буквально вот, да, в марте этого года, 2026-го, исполнилось 105 лет крупнейшему в истории антикоммунистического сопротивления восстанию западносибирскому, крестьянскому. При советской власти его называли кулацко-эсеровский мятеж, который начался на юге Тюменской области, на территории современного Северного Казахстана. И буквально в течение нескольких недель охватил территорию вплоть до Псковской губы. Огромная-огромная территория была охвачена восставшими.
3: То есть нашей этой самой, наверное, одной из тоже больных ран 105 лет уже.
4: Это очень больная рана.
3: Гражданская война – это больная рана, которую, наверное, нам еще переосмысливать не в одном поколении.
4: Да, любая гражданская война – это самое чудовищное, что мог придумать человек. А если, как говорится, в 21-м году друг против друга встали те, которые воевали рядом за установление советской власти, то были красными партизанами.
3: То есть сами красные партизаны друг против друга встали.
4: Да, многие, многие просто оказались по разные стороны баррикад. Вот это тоже очень страшно. И как любая гражданская война, восстание 21-го года – это реки крови, это жестокость, которая не поддается абсолютно никакому пониманию, никакому восприятию, жестокость и с той, и с другой стороны. Но если мы чествовали на протяжении нескольких десятилетий жертв вот этого мятежа, этого восстания, ставили памятники, монументы, называли улицы в честь героев, борцов за советскую власть, то нам еще предстоит осмыслить восстание 21-го года и осмыслить мотивы тех людей, которые пошли с оружием в руках против той власти, за которую они проливали еще буквально 1.5-2 года тому назад свою кровь.
3: Как было подавлено восстание и какая роль в этой операции была у Лопарева?
4: Как я уже сказал, восстание было подавлено очень жестоко. Вопрос о том, была ли это вынужденная мера или это были на самом деле меры такого сознательного устрашения мятежников, это мы оставим в стороне. Потому что кровь лили и те, и другие. Как вы сказали в своем рассказе уже, предваряющем нашу беседу, Платон Ильич Лопарев назначается командиром Северного экспедиционного отряда, которому предстояло пройти путь по Иртышу и Айби. И вот, чтобы наши слушатели почувствовали весь кошмар и ужас вот этого гражданского противостояния и какими мерами достигалось повиновение, усмирение вот этих территорий, приведу такой пример, что известен текст одной из телеграмм за подписью Платона Ильича, который он рассылал вперед, значит, по мере продвижения вот этого отряда на север, в котором черным по белому пишется, значит, что люди, местные жители, которые будут укрывать у себя белобандитов, которые будут хранить неучтенное оружие и не сдадут оружие власти, не выполнят приказ о сдаче оружия, будут жестоко наказываться. При малейшем сопротивлении со стороны населения той или иной деревни, деревня будет уничтожаться. Понимаете, вот это, я когда прочитал вот этот текст...
3: Я даже боюсь спросить вас, а как жестоко наказываться?
4: Обстрел с кораблей, расстрел местного населения, сжигание. Не хочу проводить аналогии. Еще раз повторю, я не обеляю восставших, но и со стороны власти жестокость была.
3: Мне кажется, вот как раз-таки исцеление следующих поколений, когда мы действительно без прикрас все это изучаем, все это достаем, все вот это вот спрятанное где-то далеко...
4: Чтобы отойти от гражданской войны и дальше идти уже к Платону Ильичу, хочу только сказать, что у нас до сих пор гражданская война еще у многих в мозгу. Пока в головах, на самом деле, эта гражданская война не окончится, мы просто-напросто будем неадекватно воспринимать события того времени.
3: Поговорим о деле Лопарева. Вот уж, да, как развернулась история его жизни, каким финалом она закончилась. Дело Лопарева. Почему и за что он был расстрелян в 1938 году?
4: Надо начинать с 20-х годов. Восстание подавлено. В 23-м году, будучи семейным человеком, с двумя детьми на руках, Лопарев переезжает в Тобольск. И он начинает заниматься абсолютно новым для себя делом. Он становится хозяйственником. Но на самом деле красный командир, красный партизан, только еще недавно, как говорится, отдававший приказы на поле сражений.
3: Я даже представить не могу, какая трансформация происходит с человеком.
4: Это поколение того времени. Они, понимаете, можно по-разному относиться к людям 20-х, 30-х годов, но у них не отнять такого качества, как энтузиазм, веры в то дело, которым они занимались, за которое они боролись буквально несколько лет до этого во время гражданской войны. Проливали кровь и свою, и чужую. Вот не жалели жизни. И вот тот энтузиазм, с каким Лопарев прямо окунулся с головой, по сути дела, в хозяйственное переустройство Тобольского севера, Вот это как раз подтверждение. Ведь смотрите, пушнина всегда была важным элементом в торговле. Государству пушнина была необходима. Как ее добыть? Ну, извините, обкладывать налогом местное население? Ну, показали себя советские органы, как они могут, значит, собирать пушнину у охотников инородцев. Одна из причин, кстати, того, что подавляющее число инородцев стали на сторону восставших в 21-м году, это вот как раз вот безобразная экономическая политика. И поэтому было решено создать интегральную кооперацию. То есть, помимо заготовительных пунктов, которые бы собирали бы с местных охотников вот эту пушнину, принимали пушнину, нужно было создать в том числе и предприятие по производству этой самой пушнины уже в искусственных условиях. Вот в этот вот зверопитомник, к которому приложил руки товарищ Лопарев, Платон Ильич, это как раз вот наглядное тому подтверждение. И ведь на самом деле им было много сделано в тот момент, вот 20-е, начале 30-х годов, по увеличению объемов заготовки пушнины, по увеличению поголовья вот этих лисиц американских тех же, значит, которые были ценнейшим источником меха. Он проявил на самом деле себя как государственный, экономически грамотный человек.
3: И поэтому его расстреляли.
4: Вот, несколько другое.
3: Вот давайте поговорим
4: несколько
3: об
4: другое.
3: Этом. Расстреляли
4: вот, дело в том,
3: что?
4: Дело в том, что в тот момент, во второй половине 20-х годов, в начале 30-х, одним из руководителей оргтреста Тобольске становится небезызвестный Угланов. Один из руководителей партийных организаций Московской области, Петроградской области, проявивший себя на Урале, с Урала перешедшего как раз вот на Тобольский север. Он, в общем-то, критиковал и экономическую политику советской власти в отношении вот как раз вот с инородцами. И даже вот тот факт, что при Угланове и в Тобольске началось активное строительство жилого фонда, и вот Угланов во многом поддержал старания Лопарева, вот создание вот этой вот зверофермы, вот этого зверопитомника. Оно, в конце концов, когда грянул 1937 год, оно не спасло ни того, ни другого. Хотя показатели у Тобольской интегральной кооперации на тот момент были шикарные. Но Угланова обвинили в том, что он якшался с иностранцами, был завербован германской разведкой, работал на Рейх в середине 30-х годов.
3: Его... Вы сейчас улыбаетесь, это потому что настолько абсурдно?
4: Ну, у нас, извините, у нас люди на себя брали под пытками, признавались в том, что они агенты Мадагаскара, ну что поделаешь, это смех смехом, это на самом деле, это не было бы, было бы все смешно, если бы не было так грустно. Это одна из страшных страниц нашей истории. Вот и конкретно вот этих людей, о которых мы с вами рассказываем. И как часто бывало в то время, в подавляющем случае, если человек попадал под репрессивную машину, то все, кто прямо или косвенно с ним общался, становились его соучастниками. Арестовывали по разным предлогам. Кто-то прямой соратник, кто-то арестовывался с целью, чтобы выбить из него показания против обвиняемого. Вот так вот попал в 1937 году, попал в тюрьму и... Наш герой.
3: Давайте еще скажем, что НКВДшники какие-то колчаковские сокровища искали у Лопарева.
4: Это история, которая имела место быть даже задолго после смерти нашего героя. Потому что колчаковское золото где только не искали. В 30-е годы появилась вот версия, что часть колчаковского золота, читай, золотого запаса России, была оставлена где-то на Тобольском севере. Искали и в Тобольске, искали и в Сургуте, искали и в самых таких труднопроходимых местах.
3: Как будто бы одна легенда про Сорни Най, про Золотую Бабу, заменилась другой историей про клад.
4: Это из той же, знаете, это одного поля ягода, вот эти все истории. И ходила версия, что вот эти вот знаменитые, печально знаменитые вот эти вот экспедиции белогвардейцев в 18-19 году, которые ставили это целью, значит, усмирения местного населения, значит, уничтожения органов советской власти на Тобольском севере, они в том числе ставили перед собой тайную задачу перепрятать труднодоступных местах вот это вот золото. И якобы красный партизан Лопарев получил, не знаю уж от кого, получил сведения о нахождении вот этого клада.
3: Ну, в общем, какой мы вывод делаем? Расстрелян он был в результате вот этой вот конкурентной борьбы внутри партии.
4: Ну, и прежде всего, как соратник, сподвижник, сотрудник Угланова, тем более, что они очень близко контактировали.
3: Как будто бы Лопарев считал его своим учителем.
4: Да.
3: И здесь мы тоже понимаем, какой силой была личность, ведь он не стал...
4: Он не оговорил никого.
3: Оговаривать, да.
4: Вот, не оговорил никого, и, возвращаясь к вопросу идейной крепости, скажем, что он не отрекся ведь от своих коммунистических взглядов.
3: А вот я хотела спросить, как вы думаете, да, о чем Платон Ильич мог думать в 1937 году, оказавшись в застенках? Изменил ли он отношение к власти, за которую так боролся? Было ли у него вот это искушение разочароваться в этом во всем?
4: Затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что, конечно, хотелось бы заглянуть...
3: То, что он не оговорил своего учить...
4: То, да, что он не оговорил никого.
3: Это говорит о его характере. Да. А вот о сомнениях, например, да, что вот мы не знаем об этом ничего.
4: Вполне так, не знаем ничего, потому что даже то, что случилось с ним, вот этот вот арест, вот эти вот многомесячные допросы, которые наверняка сопровождались физическим воздействием, они не сломили его как большевика, как коммуниста. Он рассматривал, вполне допускаем, сейчас объясню, почему я допускаю этот вариант, он вполне рассматривал все то, что с ним произошло, как жесточайшую ошибку, что рано или поздно правда восторжествует, и рано или поздно его имя будет восстановлено. Угу. Ведь не зря Клавдия Доронина, его верная супруга, все это время, пока, значит, он находился в тюрьме в Омске, обивала пороги, куда только не писала, значит, доказывала, что он верный Ленин, верный партии человек, красный партизан, он боролся, он проливал кровь за эту самую советскую власть. Кучу документов прикладывала, которые можно было собрать в тот момент, вот свидетельство, значит, о его славном боевом прошлом и экономических делах его, да, так как характеризующий как хозяйственника. Но, к сожалению, органы были непреклонны, и человека просто-напросто расстреляли.
3: Знаете,
4: то есть обвинение в сотрудничестве с врагом народа Углановым привело к тому, что человек пострадал.
3: Знаете, есть такая картина «Хронос, пожирающий своих детей». Она очень сильная, очень страшная. Кто не видел, посмотрите. И вот государство, пожирающее своих детей.
4: А революция всегда пожирает своих детей, своих людей.
3: Да.
4: Революция. Потому что еще не прошло никакой ни одной революции.
3: И даже как будто бы нет логики, почему это происходит.
4: Вот, и не знаю, приемлемо ли к нашему сегодняшнему разговору такое выражение, как, опять же, за точную дату не берусь, но смысл такой, что революцию делают гении, притворяют жизнь фанатики, а пользуются подлецы. Там уже, как говорится, на первый план выходит и карьерный рост, выслужиться перед новой властью, и разговоры и споры вокруг звания «почетный красный партизан», когда пытались доказать, кто, извините за выражение, партизанистей из красных партизан, кто более достоин этого звания. Это все из одного ряда.
3: Давайте поговорим про супругу, про потомков Платона Ильича. Как сложилась их судьба, жизнь в дальнейшем?
4: Всю свою жизнь Клавдия Доронина последующую посвятила обелению, восстановлению честного имени своего супруга.
3: Есть фотографии, где она запечатлена около памятника
4: Платону
3: Ильичу. Да.
4: Старожилы города Ханты-Мансийска знают,
3: если я не ошибаюсь, это 60-е годы, возможно.
4: Что бюст Платону Ильичу Лопареву долгое время стоял на перекрестке улиц Коминтерна и Комсомольской. Гипсовый такой бюст,
3: да,
4: массивная
3: такая
4: голова. Потом его благополучно убрали и поставили уже памятник человеку с ружьем на перекрестке улицы имени Лопарева и улицы Чехова. Угу. Полностью реабилитирован Платон Ильич Лопарев благодаря стараниям своей супруги в 1957 году. А в 1972 году Клавдия Доронина была удостоена почетного звания «почетный гражданин города Ханты-Мансийска». Старший ребенок, сын Клавдии Дорониной и Платона Ильича Лопарева, воевал и погиб в самом конце войны.
3: Когда я была студенткой, училась в институте, то вахтеры в общежитии отправляли нас целоваться к памятнику Лопарева. Вы уже сказали, где он находился. Так, чтобы отогнать влюбленных студентов от крыльца общежития. Мы тогда не знали, кто
4: что,
3: такой.
4: Что, много было влюбленных, много целующихся?
3: Ну, дело молодое. Особенно по весне. Мы тогда не знали, кто такой Платон Лопарев. Как у нас сохранена память об этом человеке, помимо того, что у нас есть бюст и улица, названная его именем?
4: Ну вот, в частности, то, что мы имеем возможность говорить в эфире о личности этого человека, и это еще один вклад в дело сохранения исторической памяти о Платоне Лопареве как человеке, продолжатели славных традиций славного рода Лопарева.
3: Давайте уже в завершении скажем, как современная история оценивает вклад Платона Ильича в развитие, я не знаю, региональной экономики, культуры.
4: Если говорить об истории гражданской войны, здесь существует несколько разночтений. Если советская историография, историки, которые работали изучением гражданской войны на Убертышском севере, скажем, в 60-е и 70-е годы, рассматривали Платона Ильича как признанным лидером партизанского движения, чуть ли не родоначальником партизанского движения на Тобольском севере, то последующие изыскания позволили говорить о том, что роль-то была Платона Ильича вот во время гражданской войны несколько преувеличена. Потому что и мы с вами говорили в свое время в одной из передач о том, что было несколько партизанских отрядов, было несколько партизанских командиров, которые каждый по-своему видел свою роль в борьбе с врагами советской власти. Что касается восстания 1921 года, да, Платон Ильич Лопарев – это, по сути дела, руководитель экспедиции по уничтожению очагов сопротивления. Вот это командир Северного экспедиционного корпуса.
3: Эту ответственность мы с него не снимаем.
4: Мы не снимаем полностью. Что касается его хозяйственной деятельности, то очень большой вклад этот человек внес в развитие Тобольского севера, нашего северного Обертышья, и в плане кооперации, и в плане создания условий для разведения пушных зверей. Вы уже упомянули в самом начале о том, что он одним из первых предположил, что в нашем регионе имеется нефть. И, в общем-то, в 1934 году, буквально за три каких-то года до его ареста, появились первые прогнозы о запасах нефти. Так что в отношении Лопарева-хозяйственника здесь, в общем-то, никаких разночтений нету. Это человек, хозяйственник с большой буквы, это человек, который мыслил государственными размерами, он прекрасно понимал роль вот этих преобразований для нашего региона, как важнейшего региона для всего государства и для укрепления советской власти, в частности, на Тобольском севере.
3: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. С вами были историк Дмитрий Васильевич Лепчук и Рената Гасанова. Этот выпуск можно послушать в социальной сети ВКонтакте, в аккаунте «Радио Югра» в разделе «Подкасты». До встречи.
2: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
1: Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
5: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
6: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
7: Национальные проекты России.
8: 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
8: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
9: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
3: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
4: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
5: В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
6: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
2: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
7: Автомолл. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомолл86.ру.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
10: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
9: А, тот самый цветочный у молотка?
10: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
9: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
8: Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
11: Выбирай себя, эгоист.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка.

0: радио «Югра». Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер», все получится.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
5: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 330252.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кузнецова. Сегодня будем говорить о внесении изменений в конструкцию транспортного средства. В гостях сегодня инспектор по особым поручениям отделения регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора отдела надзора окружной госавтоинспекции Бирюстем Утеевов. Бирюстем, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, сегодня предлагаю поговорить о важных изменениях в законодательстве, которые касаются владельцев транспортных средств. Обсудим, какие изменения в конструкции автомобиля могут повлечь юридические последствия и как этого избежать. Итак, Бирюстем. Что касается изменений конструкции транспортного средства, где проходит грань между обычным ремонтом, заменой там детали на аналогичную и теми доработками, которые уже нужно регистрировать?
3: Ну, под внесением изменений в конструкцию транспортного средства у нас понимается, как вы правильно упомянули, это изменение характеристик транспортного средства или каких-то элементов, не предусмотренных заводом-изготовителем, и которые, что важно, могут повлиять на безопасность дорожного движения.
2: То есть вот все четко в правилах прописано. Тогда почему вообще требуется согласовывать эти изменения в конструкции? Чем опасен, простыми словами, колхозный, что ли, тюнинг, установка там какого-то нештатного оборудования, или там изменение подвески?
3: Ну, внесение изменений на сегодняшний день – это целая процедура, это государственная услуга. То есть, если говорить про правильный подход к государственной услуге, то заявитель изначально обращается в специализированную организацию, у которой есть сертификаты на проведение данной вид работы. Они непосредственно с лаборатории проводят исследования, то есть о возможности или невозможности установки того или иного оборудования на автомобиль. И только на основании этого уже заключение в ГИБДД предоставляет услугу по выдаче разрешения на внесение изменений в конструкцию.
2: Это касается и музыки в том числе?
3: Нет, это вот как раз-таки касается основных компонентов, характеристик, которые именно влияют на безопасность дорожного движения.
2: А какие виды изменений сегодня самые популярные у водителей? И что из этого списка можно делать, так сказать, без визита в ГИБДД, а что, конечно, уже требует специальной сертификации?
3: Основное отличие между изменениями, если человек меняет что-то штатное на автомобиле, например, тот же двигатель, что часто бывает, двигатель меняется, если двигатель аналогичный, с аналогичными характеристиками, то это считается заменой детали. Ну и аналогично с похожими случаями. То есть это замена детали банально считается ремонтом. Если уже какие-то характеристики меняются, то есть...
2: Мощнее, например, да.
3: То это требует сначала провести экспертизу характеристики и затем уже вносить изменения.
2: Хорошо. Вот это такой вопрос, который волнует меня лично как водителя, который, собственно, каждый день встречается с таким неприятным явлением, как неправильно установленный свет. Все те люди, которые ставят себе эти лампочки, они, получается, не проходили эту процедуру в госавтоинспекции или им этого делать не нужно?
3: Что касается светового оборудования, оно также должно согласовываться. То есть изменения, например, на тот же ксенон вместо галогеновых лампочек, если это ничем не предусмотрено заводом-изготовителем, то это, соответственно, должно для начала согласоваться.
2: И в противном случае, если согласования нет, то это штраф.
3: То это, да, штраф. Внесение изменений незаконно. Для внесения изменений человек получает в госавтоинспекции свидетельство о том, что он внес изменения, а затем в регистрирующих подразделениях проставляет метку в своих документах.
2: А, что вот такие вот изменения,
3: да,
2: он
3: что
2: внес?
3: У него и какие внесены изменения и на основании каких документов.
2: Бирюстем, тогда давайте теперь пошагово. Что нужно сделать человеку, который хочет, например, поставить на машину лебедку, или там какой-то бампер силовой, или фаркоп нештатного какого-то типа. Куда идти, какие документы собирать и сколько, во-первых, это стоит? Конечно же, это важный вопрос. И сколько времени займет?
3: Что касаемо первого шага для человека, это нужно обратиться в специализированные организации. Они в свободном доступе в интернете находятся, имеющие сертификаты на подготовку именно заключений о возможности или невозможности внесения изменений в конструкцию. То есть это не просто организация, это лаборатории. Если что касаемо лебедок и джипинга так называемого, то есть у каждой организации должны быть на определенный вид деятельности разрешения.
2: А, тоже не просто так. Нельзя в гараж к пацанам приехать и сказать: пацаны...
3: Да, это должна быть все-таки сертифицированная организация. После того, как вы обратились, вам подготовили пакет документов, вы уже можете обращаться в подразделение госавтоинспекции. В подразделении госавтоинспекции рассматривают данный пакет документов и уже выносят разрешение или отказ в внесении изменений в конструкцию.
2: Отдельная тема ГБО, оно тоже считается изменением конструкции, насколько я понимаю, да, и как правильно его оформить, чтобы не было проблем потом при техосмотре и, ну, на дороге, естественно.
3: Что касаемо газобаллонного оборудования, это на данный момент, наверное, самое популярное у нас все-таки переоборудование среди водителей. Газобаллонное оборудование также осуществляется посредством специализированных организаций, то есть они первоначально проходят этап согласования, возможно ли невозможно внесение изменений. Затем перед тем, как получить непосредственно свидетельство, получают оставшуюся часть документов и проходит технический осмотр транспортного средства. Особенно важный момент, остановлюсь, что касаемо газобаллонного оборудования, водителям необходимо не забывать об опрессовке баллона транспортного средства. Оно проходится раз в 2 года. Угу. То есть после того, как вы установили, раз в 2 года вам необходимо проходить в специализированных местах опрессовку этого баллона.
2: То есть для того, чтобы и прослужило дольше, и безопаснее было.
3: Самое главное для безопасности.
2: Берустам, вот смотрите, я сейчас хочу вопрос задать, как сотрудники ГИБДД на дороге выявляют эти незаконные изменения. Ну, скажем, изменение мотора, то, что там другой мотор, и этого не видно. А вот, скажем, если это нештатный свет, то это же видно сразу. Или там колеса какие-то другие, там у нас масса таких машин ездит. Вот на что сотрудники госавтоинспекции обращают внимание в первую очередь? Ну, там, тонировка, какой-то глушитель невероятный, подвеска заниженная. Вот на что? Как это вообще происходит?
3: Ну, действительно, в первую очередь, нарушения выявляются визуально. Сотрудники, ввиду своего частого нахождения на дороге, очень привыкают к штатным автомобилям. И то есть, если какие-то изменения внесены, того же света или установка декоративного какого-то оборудования, оно сразу бросается в глаза и, соответственно, требует проверки. После этих мероприятий та же тонировка у нас проверяется непосредственно с приборами и визуальным осмотром.
2: Ну вот что касается тонировки, например, если говорить о съемной тонировке, да, но это же не запрещено, насколько я понимаю, или я все-таки неправильно понимаю? Та тонировка, которая там на магнитиках, все остальное?
3: Нет, такое же внесение изменений. И есть так еще называемые шторки, которые устанавливаются, это все считается изменением в конструкцию и, опять же, влияет на безопасность дорожного движения.
2: И это тоже нужно регистрировать? Каким-то образом доказывать, что это?
3: Нет, к сожалению, тонировка у нас не регистрируется.
2: Но это же, мы правильно понимаем, это речь идет о передней полусфере или в целом, если...
3: Нет, и речь идет именно о передней полусфере, то есть не более 70%.
2: То есть можно что-то добавить, но чтобы...
3: Да.
2: Ну, давайте теперь про ответственность, которая предусмотрена за внесение этих изменений без разрешения. Понятное дело, что это, скорее всего, штраф, а вот если не только штраф, какая ответственность у водителей?
3: Ну, в случае выявления административного правонарушения, а у нас, да, применяется такая мера, как штраф по части 1 статьи 12.5 Кодекса административных правонарушений, также сотрудники могут выдать требования об устранении нарушения, которое человеку по завершению срока необходимо обязательно выполнить. Если повторно выявляется это нарушение, и человек не выполнил требования, к нему могут уже применить за неисполнение законного требования. Угу. То есть это и административный штраф, и в том числе административный арест может применяться.
2: Я все-таки хотела бы обратиться, конечно, ко всем водителям, у которых поголовно сейчас установлен тот свет, который не должен быть установлен. Помимо штрафа, помните, да, вы можете еще и автомобиля лишиться. Я правильно понимаю, да? Ну, там штрафстоянка и все такое пока не устранит. Я правильно поняла?
3: Да.
2: В общем, давайте, ребят, все делать по закону. Мы говорили сегодня о внесении изменений в конструкцию транспортного средства, и в гостях сегодня был инспектор по особым поручениям отделения регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора отдела надзора окружной госавтоинспекции Берустем УТО. Берустем, спасибо, до свидания.
3: До свидания.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водитель пешеходов и пассажиров.
0: Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу с авто. Аллигой все легко. Скачай в Play Market или App Gallery. Приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
5: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
6: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
5: А, тот самый цветочный у молотка?
6: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
5: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
9: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
8: Реклама – лишние расходы.
9: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
10: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
11: «Автомол». Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Каждый родитель хоть раз ловил себя на мысли: это мой малыш или сорвавшийся торнадо? Почему у ребенка случилась истерика и как ее остановить? Почему одни дети тихие, а другие часто кричат, плачут и падают на пол? Детские аффекты. О них сегодня я буду говорить с моей гостьей, детским психологом, руководителем школы рядом Ириной Авиловой. Здравствуйте, Ирина.
3: Здравствуйте, Рената.
2: Что в научном смысле скрывается за словом «аффект» у ребенка?
3: Аффект – это вообще такая кратковременная, интенсивная эмоциональная реакция, да, которая возникает на сильный раздражитель, которая проявляется в сильном физическом возбуждении, да, и потере самоконтроля поведения, да, непосредственно. Также есть тут и нейробиология, да, считается, что при аффекте лимбическая система, которая отвечает за эмоции, непосредственно там префронтальная кора, она перестает работать в нужном русле, и из-за этого еще возникает тоже такая бурная реакция. И даже серое вещество, которое тоже в префронтальной коре находится, да, если мы возьмем нейробиологию, оно на уровне стресса, оно тоже уменьшается, и в принципе те люди, которые и дети испытывают аффект, они так или иначе травмированы в чем-то. И у них этого серого вещества, как правило, оно находится в меньшем объеме, так скажем. Это тоже влияет на саморегуляцию, да, непосредственно поведение.
2: Хорошо звучит, кратковременная потеря самоконтроля. А если представить, как это выглядит в жизни, это же просто, ну, ор, крик, и наши-то лимбические системы начинают вибрировать так, что, господи, как это все пережить? Получается, в общем, такая кратковременная сильная истерика, если мы, да, нервный срыв такой, грубо говоря. Как отличить вот плаксивость, истерику от прям аффективной истерики?
3: Ну, плаксивость, она, скорее всего, не имеет такой патологический характер, да, когда, вот, допустим, ребенок либо взрослый, да, начинает плакать, и если мы в этот момент рядом его поддержим, отзеркалим его эмоции, да, то непосредственно вот эта плаксивость, она пройдет. То есть человек находится в сознании, да, в ясном. То есть он может как-то управлять своим поведением. А аффект – это тогда, когда человек нас, ну, не слышит, не реагирует, да, в этот момент он может нанести себе какие-то физические, да, воздействия неадекватные, другим может причинить боль, кидает, кричит. То есть он, условно говоря, в таком затумненном сознании, да, и он не реагирует на какие-то внешние стимулы.
2: Аффект, получается, это патологическое выражение эмоций?
3: Смотрите, вообще аффекты, их разделяют на три типа. Есть физиологический аффект, это такой аффект, который мы чаще всего встречаем, да, непосредственно, когда идет перенагрузка нервной системы у детей, неудовлетворение каких-то потребностей, да, фрустрируются. Есть также патологический аффект, да, он чаще встречается при каких-то расстройствах, допустим, расстройство аутического спектра, там биполярное аффективное расстройство, любые там дети тоже с какой-то умственной отсталостью, да, у них тоже имеет место быть вот этот патологический аффект, то есть он при расстройствах. И есть еще кумулятивный аффект, он возникает тогда, когда очень длительное время мы свои эмоции не проявляем. Чаще всего он возникает при дезорганизованном типе привязанности, когда ребенок подвергается КПТСР, то есть комплексному психологическому, да, вот такому постоянному давлению, насилию эмоциональному, сексуальному, физическому со стороны взрослого. И также при буллинге он возникает кумулятивный, да, вот этот эффект. Потому что вот если мы вот видим, да, тоже иногда, почему так происходит, вроде бы спокойный ребенок, булили, да, он потом просто может нанести кому-то, ну, очень сильный вред физически, да, этому обидчику, потому что он терпел, да, потом уже психика не выдержала. Вот именно вот кумулятивно, он, когда мы аккумулируем что-то долго, копим, и потом какой-то триггер, все, психика не выдерживает, и тогда наши действия становятся, ну, непредсказуемыми. Ребенок может пробить локтем стол, может разбить кулаком стекло или может эту энергию направить на самого обидчика.
2: Правильно ли я поняла, что есть здоровые эффекты, ну, грубо говоря, те, которые про норму, а есть эффекты, которые являются синдромом какого-то либо заболевания, отклонения, либо какой-то уже запущенной нервной ситуации?
3: Да, верно. Ну вот, опять же, физиологический эффект, да, он, в принципе, если при грамотной привязанности, которая выстроена, да, с опорным взрослым, при надежной привязанности, также при удовлетворении основных потребностей, он не будет иметь все равно ярко такой выраженный эпизод. То есть это не будет переходить уже как в паттерн какой-то, да, решение каких-то ситуаций, потому что потребности удовлетворяются, эмоции родитель принимает. Ну, опять же, вот этот физиологический эффект, он, в принципе, его нельзя исключить. Вот, ну, вот мы будем дальше говорить при младшем, допустим, возрасте, да, там, когда ребенок маленький, потому что в этом возрасте ребенок, особенно если у низкий порог чувствительности, вот, может быть, вы на своем примере, но я вот даже помню, у меня вот дочка, да, она была тоже такой возбудимый тип нервной системы, и иногда вот этот эффект возникал, когда мы собирались, допустим, на прогулку, оделись, все, и ей вот что-то просто мешало. И вот этот дискомфорт какой-то вот просто сенсорный вызывал у нее аффект. Но она не могла это объяснить, это потом я уже проанализировала, да, когда узнала, поняла, с чем это связано. Понятно, ребенок начинает кричать, истерить. И что ты сделаешь, когда ребенок маленький? Там уровень осознанности низкий, и там очень сложно. Но опять же, всегда что мы можем делать, это быть опорным взрослым. То есть у ребенка самая первая опора – это значимый взрослый, к которому он привязан. Вот если этот значимый взрослый, условно говоря, устойчивый, то тогда аффект с возрастом, он нивелируется, да, и он урон сильной нервной системе не принесет.
2: В каком возрасте начинаются эти аффекты и к какому возрасту они угасают? Да. В норме.
3: Ну вот смотрите, год, два, мы тоже уже, да, вот как я говорила, кризисные все моменты, допустим, 3 года, да, потом 7 лет. Вообще, по идее, к 8 годам, понятно, эти аффекты должны уже, ну, нивелироваться, потому что нервная система становится устойчивой, да, но опять же, все индивидуально. Как реагировал родитель, да, как потребности удовлетворял. Если они сохраняются длительное время, то тогда там уже нужен психиатр.
2: Так, ну мы потом еще углубимся в эту тему, да, когда их подключать, серьезных специалистов. Вот, да, давайте про причины еще эффектов поговорим. Вот сенсорный там триггер какой-то, еще по каким причинам они возникают?
3: Ребенок маленький, голодный, устал. Да, допустим, устал. Смотрите, огромный триггер – это шум. Это огромная травма часто у маленьких детей. Это крик любого взрослого, да, особенно вот если мы возьмем грудничка, да, всегда возникает эффект и психологическая травма. Это даже может быть просто звук какой-то сильный, там, дрелью даже работают, да, у ребенка может возникнуть вот травматизация.
2: Да, мне кажется,
3: любому звуку. И так же мы.
2: Мне даже кажется, что не только взрослые, не только дети, но и взрослые могут.
3: Вообще считается в психологии, да, что страх звука, он есть у всех. Если мы сейчас с вами сидим, сейчас что-то, не дай бог, там взорвется, мы с вами сильно испугаемся. Но особенно, конечно, это когда вот младенец. Вот, ну вот низкий порог, да. Далее, если мы идем дальше, получается 3 года, кризисное время, да, ребенок уже требует просто, у него потребность в самостоятельности. И если, понятно, родители ее блокируют, ну, вот эти аффективные вспышки, они ярче проявляются. Далее, значит, в более взрослом возрасте у детей, да, вот, они все связаны с конфликтами в основном, если это касается детского, да, окружения. С конфликтами между детьми и со взрослыми, да, когда они могут договориться. И здесь, опять же, если у ребенка не закрыта вот потребность в границах, если родитель не выставлял, понятно, такой ребенок будет постоянно истерить, у него все будет вызывать фрустрацию. Да, то есть он будет считать, что весь мир для него, да, и вот у таких детей эффекты больше.
2: Типы привязанности. Какую роль играют в этой нашей теме?
3: Да, типы привязанности на самом деле они огромную роль играют вообще в развитии аффекта у ребенка. Ну, понятно, выделяют у нас несколько типов привязанности, и начнем мы с самого надежного, да? Надежный тип привязанности. Это про что? Это про то, когда мама... Опять же, смотрите, вот привязанность, как правило, ребенок строит с одним человеком в семье. Он выбирает одного, ну, чаще всего это тот, кто больше с ним проводит времени. И понятно, в наших реалиях это чаще всего мама. И вот безопасный тип привязанности – это когда мама, она устойчивая, когда она любые потребности, эмоции ребенка принимает, да, непосредственно, и дает ему возможность их проявить. И тогда ребенок какой делает вывод? Что, в принципе, мир не такой опасный, да, и я могу сам в нем тоже существовать и справиться с какой-то проблемой. И тогда те же аффекты, они не будут иметь такую яркую окраску. Потому что, да, даже если что-то случается, ребенок понимает, что это нормально, что я сейчас сделал. Я могу ошибиться, это нормально, да. Я могу даже проявить свою злость, да, это нормально. И тогда у него вот эти аффекты маловероятно, что будут случаться, но в более взрослом возрасте, да, если мы будем говорить. Какие еще существуют неэффективные, да, деструктивные типы привязанности. Это тревожно-амбивалентная привязанность.
2: Ну, первый-то вы сказали, это эффективный.
3: Да, да, так, это надежно. Теперь мы про деструктивные поговорим. Это, получается, тревожно-амбивалентная привязанность. Это когда мама, она рассогласованно себя ведет. Да? Иногда она реагирует спокойно на что-то, иногда ругает. И то есть ребенок в постоянном таком замешательстве. Он не знает, как себя поведет мама. Да? И он потом на какие-то триггеры, да, то есть он может не понимать, у него в голове вот эти двойные послания от мамы, и он может вот накопить вот эту негативную энергию, да, и более предрасположенным быть вот в впадании в какой-то типов аффекта, да, в какой-то возрастной период. Дальше, значит, формируется избегающая привязанность, да, здесь получается мать, как правило, такая она холодная, недоступная, да, и она очень часто ребенка может даже, ну, игнорировать, да, и его эмоции, и потребности. И, понятно, такой ребенок, он тоже фрустрируется очень часто, да, и подвержен аффектам. И вот сейчас я скажу про самую такую, наверное, страшную, которая, в принципе, и сподвигает к детям к аффекта, да, это дезорганизующая привязанность. Он очень часто формируется при каких-то сильных насильственных травматичных методах от близких. Это что? Сексуальное насилие, физическое насилие, эмоциональное насилие. Здесь вот именно ребенок получает такое комплексное, постоянное травмирование КПТСР, да, непосредственно. И здесь вот такие дети, они очень подвержены аффектам, потому что они подвержены и суицидальным мыслям, да, и наклонностям. И они также вот постоянно впадают в эти аффекты. Им сложно справиться, потому что, ну, нету вот этой опоры, да, непосредственно.
2: Я хочу здесь вмешаться и сказать, что часто родители говорят, перекладывают ответственность на этого ребенка, говорят, ну он такой родился, ну что я могу с ним сделать? Но по факту ответственность на родителях, которые не выставляли границы ребенку, он не знает, где можно, где нельзя, нет каких-то определенных рамок, где он бы чувствовал себя уверенно, в безопасности, и, ну, хотя бы они вызывали у него более понятную картину мира.
3: Да. Не устану это повторять, говорю, все дети у нас пограничники, да, у всех у них психика расшатанная, да, и удовлетворение потребностей именно в границах, она должна иметь место быть в семье.
2: Современные дети чаще вот их накрывает, и почему? Есть какая-то, слушайте, статистика?
3: Вот прям такую статистика, она в виде наблюдения, да, но есть какие-то определенные исследования, да, что сейчас дети с 3 до 10 лет, они испытывают больше, да, вот этой фрустрации, и у них больше они подвержены аффектам. Ну, конечно, сейчас это вызвано чем? Зависимостью от гаджетов, да, очень часто аффекты бывают у детей в более старшем возрасте.
2: Мы уже говорим о зависимости.
3: Да, то есть мы, когда говорим про зависимость, да, тогда там очень мощный аффект идет. Вот. Также это понятно, что наши дети, они перегружаются вот этой всей информацией в данный момент. Также не всех детей обучают каким-то навыкам саморегуляции, да, не все могут контролировать свои эмоции, не все, к сожалению, имеют опорного взрослого. Не все родители дают детям эти опоры, с помощью которых он может регулировать свой аффект, да. То есть если ребенок занят спортом, да, он больше там вообще чем-то занят, творчество, да, есть в его жизни, тогда, конечно, даже тот же аффект можно перенаправить, и он сам даже может научиться его переправлять, и он, скорее всего, даже не возникнет в такой степени. Вот. Ну, основой, я не устану повторять, это, конечно, опорный взрослый. Потому что, вот смотрите, если мы даже возьмем самую банальную ситуацию, да, вот идет маленький ребенок с мамой, а ребенок споткнулся, упал, ему больно. И как он на эту ситуацию отреагирует, зависит полностью от матери. Если мать такая боязливая, тревожная, она впадет сама в состояние какого-то аффекта, понятно, ребенок это будет воспринимать как угрозу. Он вообще будет воспринимать мир как угрозу. А если мама отреагирует спокойно, да, ему будет так же больно, но он быстрее успокоится. То есть очень важно, какую мы даем реакцию, потому что мы формируем у ребенка безопасность своими реакциями по отношению к нему.
2: Сколько длится средний детский аффект времени? Давайте
3: я
2: обсудим.
3: Я думаю, что вот он не длится где-то больше 15 минут. Да? Он от нескольких там минут до 15 минут. Где-то вот так. Если аффект он длится дольше, то это тогда уже про психические какие-то нарушения. Ну, при том еще, если он наблюдается больше 2-3 раз в неделю, да, то есть если это
2: часто.
3: Регулярная, да, основа.
2: Да, вот как раз и давайте поговорим, когда обращаться к специалисту, какому специалисту, что делает этот специалист.
3: Да, ну вот смотрите, маленький ребенок, а очень много маленьких детей уже в будущем, они имеют расстройство аутического спектра. когда они в 2-3 года, они не разговаривают, да, и у них вот эта саморегуляция нарушена. И у них очень частые аффекты. Да. Здесь может быть вот уже подозрение на расстройство аутического спектра. Я считаю, что это вот очень сложно с данной категорией детей, вообще почему? Даже родителю, потому что у них нет уже критичности, осознанности, плюс еще нет речевого, да, вот этого паттерна поведения. И они очень невменяемые. И вот на самом деле вот у детей данной категории это как бы саморегуляция, она налаживается с возрастом, но не сильно. Но вот когда они маленькие, с ними вот опять же очень сложно. И тут вот самому взрослому нужно быть очень устойчивым, да, вот обращаться за поддержку там к супругу, чтобы кто-то тоже помогал. Ну и к специалистам также, да.
2: Какому специалисту нужно вести ребенка?
3: Ну, к психиатру, ребенка? Чтобы поставили диагноз. Да, невролог, психиатр.
2: Да, а какая там работа проводится?
3: Ну, там тоже проводится своя диагностика, да, непосредственно. Они, если честно, вот никто напрямую вам не может сказать, вот по каким параметрам можно поставить раз, да. Он тоже смотрится в динамике, да. Но обычно это вот самые такие параметры, когда ребенок направлен свою, значит, коммуникацию на себя, да, нету потребности общаться с другими, и вот у него с саморегуляцией проблемы, да, это вот два таких параметра. Но есть еще и особенности. Вот почему такие дети так реагируют? Вот они реально, у них низкий уровень порога к звуку. У них очень. Вот я помню, даже когда работала в гимназии, там ребеночек у нас был с расстройством аутического спектра, он не мог, вот когда звенел звонок, у него уже вот этот аффект мог начаться, да? То есть и у них вот эта еще ритуальность, ну, более взрослом, да, возрасте, не дай бог, там что-то положили не так, пошло не по его, сразу аффект.
2: Такая точка зрения, ее часто высказывают пожилые люди, говорят о том, что да вы просто разбаловали ребенка своего, он у вас истерит, потому что он, балуете вы его.
3: Ну, здесь, видите, общество, оно, понятно, может неоднозначно реагировать. И здесь самому родителю, да, нужно иметь конструктивные убеждения. Мы же тоже все зависим от социума, мы этого боимся. Особенно вот родители, особенно детей, они все травмированы тем, что социум постоянно это оценивает, осуждает. Потому что не все же знают, вот сейчас мама идет, допустим, с ребенком раз, да, он как-то себя ведет, да, со стороны неадекватно. Но мы сразу это сваливаем на невоспитание. Но иногда это просто нужно быть нам тоже гуманными, да, толерантными.
2: Образованными,
3: да, осознанными. И понимать, что не всегда плохое поведение – это невоспитанность. И если мы будем поддерживать друг друга в социуме, понятно, и те людям, у которых такие дети, им тоже будет комфортнее. Они будут более себя чувствовать комфортно.
2: Да. Ну, тут прозвучала аббревиатура РАС – это расстройство аутистического спектра. Давайте поговорим, о чем помочь в моменте ребенку. Вот происходит эта истерика, что мы чувствуем, что чувствует ребенок, что окружающие, ладно, пусть они сами со своими эмоциями пока разберутся. Да, что делать?
3: Ну, здесь, смотря по ситуации, да, где это, ну, происходит. Самое главное, нужно обезопасить место, в которое этот аффект, чтобы ребенок себе тоже какой-то урон не принес, да, какими-то воздействиями на себя. И здесь очень важно сохранять выдержку. Да, опять же, взрослому. То есть принять это как факт. Даже можно там какое-то убеждение создать в голове, да, какую-то фразу, что я выдерживаю, я принимаю, все нормально, я выдержу. Какими-то словами тоже себе в этот момент помогать для того, чтобы воспринять эту ситуацию. И понятно, здесь мы можем только переждать. Ну, ни в коем случае, понятно, не кричать в этот момент, там не читать какие-то нотации, потому что это неуместно. Все, ребенка накрыло, он на пике, да, пока вот этот пик не снизойдет, он будет там биться в каких-то там истерических своих конвульсиях, да, у каждого это по-своему. И потом уже, когда это все снизойдет, да, нужно наоборот проговорить, я понимаю, как тебе было тяжело, ты злился, там, гневался, и потом уже можно только говорить про какой-то конструктив, да, непосредственно. И
2: если ребенок в том возрасте, когда с ним можно поговорить?
3: Можно поговорить, а когда нельзя, ну, просто обнять. Поддержать, да, ну, насколько ребенок воспринимает. То есть я говорю, что если ребенок такие эффекты есть, и рядом взрослый, спокойный, он показывает, что, в принципе, это не катастрофа, да, он не икорит это, значит, эффект, он снизойдет, но низкий порог, он чувствительность, и потом ребенок будет проговаривать, да, это все свои какие-то неудобства. А когда маленький, вот хуже всего, когда родитель кричит и не выдерживает вот это, либо игнорирует.
2: А да, подождите, да. Вот этот вот совет, который дает популярная психология, если у вас ребенок истерит в публичном месте, то есть это концерт для мамы, мама, изолируйте себя, отойдите подальше. Я видела, женщины так делают.
3: Не, ну если это мы возьмем какой-то конфликт в социуме, да, там, в людном месте, то, возможно, да, это и работает, да. Я сейчас больше про дом, да, когда дома.
2: Дома.
3: Случается, да.
2: К какому возрасту аффекты должны пройти?
3: Ну, к 7-8 годам, я считаю, что там они уже такие яркие, не проявляются. Хотя, я говорю, вот физиологический аффект, он у нас всю жизнь может проявляться, да. То есть мы какой-то стресс резко испытали, да, ну, допустим, кто-то погиб, мы в состояние аффекта впадем, да, и это нормально. А вот, ну, чтобы такие какие-то стрессовые моменты, да, выдерживать, но до 7-8 лет он должен уже не такие интенсивные краски иметь, так скажем, да.
2: Угу.
3: И ребенок уже, по идее, потому что нервная система крепнет, да, лобные доли развиваются, самоконтроль улучшается, да, и здесь уже, если ребенок нормотипичный, то, конечно, сильным аффектом нет места.
2: У нас сейчас небольшая пауза. Напомню, с вами детский психолог Ирина Авилова и Рената Гасанова. Мы говорим о детских аффектах. После паузы мы расскажем, что делать, если сильная истерика случилась у малыша во время путешествия.
1: Наше личное.
0: Радио Югра. Реклама.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
6: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
8: Мы вновь с вами. Я Рената Гасанова. Со мной в студии детский психолог Ирина Авилова. Мы говорим о детских аффектах. Ирина уже рассказала, чем отличаются плохое настроение или истерика от аффекта. А давайте поговорим теперь, я пообещала, да, о путешествиях, да, аффекты в путешествии. Ну, так или иначе, мы все, когда были где-то в поездке, могли наблюдать некие такие не очень приглядные картины. Когда в салоне самолета или в купе поезда или в автобусе, грубо говоря, в закрытом пространстве, ребенок истерит. Это громко, это душераздирающе, это утомительно. Что делать? Как помочь ребенку и себе?
9: Ну, смотрите.
8: Я с позиции родителя сейчас.
9: Да-да-да. Ну, родитель, если он грамотный, да, он хорошо знает своего ребенка. И если ребеночек маленький, да, то понятно, что в день даже поездки он будет какую-то вот психогигиену и физиологию совершать, да? То есть ребенок выспится, то есть он будет накормленный, не будет перевозбуждаться по каким-то, да, признакам, возьмет какие-то для него опоры. Для кого-то это игрушка, да, для кого-то погремушка, для кого-то соска, да, ну, в зависимости от возраста. Вот, и это тоже будет как вспомогательным моментом. И сам будет, в принципе, если даже случится вот этот аффект, да, вот что мы видим? Вот недавно тоже летала, и ребенок маленький, где-то 2 годика, очень сильно плакала девочка, да, ну вот и плачет, и плачет. Мама, видно, сама очень тревожная. Что она делает? Она постоянно ребенка трясет. То есть, ну, постоянно пыталась укачать, mm-hmm. да, ничего не помогало. Потом она носила ребенка в уборную, да, непосредственно самолета, умывала.
8: Умыть, да.
9: Да. Mm-hmm. И потом меня вот так, ну, как бы порадовала реакция непосредственно Стюарта, да, что он сделал? Он просто забрал ребенка с мамой. Потому что наши, вот, знаете, я вот смотрю, эта ситуация, мы все мамы, ну, там все же сидели взрослые женщины, наверняка у них есть дети, да, но почему такое недовольство? Матери тяжело. То есть видно, что женщина сама, ведь так тревожно, ей еще и неудобно, да, вот это же тоже очень много влияет. И ребенок же это считывает, и она как-то вот быстро пытается вот с этим эффектом справиться, и не получается. И тут еще женщины, да вот он плачет, да когда он замолчит, да что с вашим ребенком, больной, наверное, какой-то, понимаете? Я сижу, я уже стараюсь не вмешиваться, так и хочется сказать, господи, ну вот проявите терпение, мы все взрослые люди, устойчивые, мы можем потерпеть час, что ребенок плачет, ничего с нами не убил, поддержите маму, да? И приходит Стюарт, он просто забирает и маму, и ребенка, и берет ребенка, сильно запеленал в какую-то простынку, вроде бы 2 года ребенка, и вот ему запеленал, что, да, и ребенок уснул. То есть у них, видимо, тоже есть какая-то подготовка, я так думаю, у стюартов.
8: Вот да. Это да.
9: Да, и он оказал вот такую помощь маме, да, ребеночка запеленал, успокоил, и не надо было его никак трясти. Она потом вернулась в каком-то, я не знаю, шарфике ребенок был перемотанный.
8: Как смирительная рубашка.
9: Да, но спокойно спал, да. И поэтому здесь поможет все в комплексе. Угу. Те действия, которые родитель делал до поездки, да, насколько он в ресурсном состоянии здесь и сейчас находится, насколько мы терпимы окружение к этой ситуации.
8: А вот и давайте про
9: оказываем поддержку.
8: Да. Давайте про окружение поговорим более подробно. Вот мы стали свидетелем детского нервного срыва. Кто-то включает спасателя и хочет помочь, либо начинают контактировать с ребенком, либо с мамой. Вообще, как нам себя вести? Помимо того, что, да, мы себя должны привести в чувство и не дергаться лишний раз и нервничать.
9: Да, ну смотрите, в каких-то ситуациях, да, можно и помочь. У меня тоже было очень много ситуаций. Видно, дети тоже считывают. Вот, допустим, недавно была такая ситуация тоже в Питере. Я пришла на фотосессию. Фотосессия была на песке. Ну, там песок был. И мы выбрали с моим фотографом эту фотосессию, потому что, ну, я говорю, для меня не актуальны все вот эти елки. Говорю, что потом с этими елками? Зачем мне столько фотографий с елками? Приходит семья, ребеночек видит в студии песок, а его ведут зачем-то в студию, где елка. Дети же любят песок.
8: Очень любят
9: и
8: песок.
9: И ребенок
8: дети
9: туда, просто в этот песок. Что делает мама? Ты куда? Не надо, уйди. Это не наше. То есть родитель, он даже не понимает потребность. Я подхожу к этому взрослому, вижу, что ребенка сейчас уже начнется сильный эффект. Говорю, слушайте, говорю, это, говорю, наша студия, мы ее сняли, давайте, говорю, я его возьму, пусть он этот песок просто потрогает. В итоге я просто беру ребенка за руку, мы идем в эту студию, он трогает песочек, буквально 3-4 минуты потрогал, все, улыбнулся, мама на меня так посмотрела и ушел, да? То есть здесь, видите, очень много зависит еще от нас, взрослых, как мы реагируем и как откликаются другие, да? В принципе, что такого, да? Ну, ребенок, она же могла спросить, если что, там, разрешение. Но она видит, что, допустим, я же не реагирую, что там, уберите своего ребенка. Он, это наша студия, он сюда... И все, он удовлетворил свою потребность и радостно ушел там на фотосессию. А если бы она ему вот так строго бы его оборвала, у него бы случился эффект, не думаю, что он был бы радостный на фотосессии. Думаю, он бы испортил все семейные фотографии.
8: Вопрос-то был, как нам себя вести окружающим, да? Вот вы сказали о том,
9: принимать,
8: что принимать.
9: Да, принимать, да. Угу. И тут опять же по ситуации. Вот здесь я как была же посторонний человек, да, мама отвечала, отнесла ответственность за аффект ребенка вроде бы, да. Но я-то вмешалась, потому что я понимала, к чему сейчас это приведет, да, и просто, ну, переключила ребенка на то, что ему нужно, да.
8: А прежде чем мы помогаем другим людям, мы спрашиваем разрешение, можно ли вам помочь.
9: Да, да, потому что иногда, когда лезут, когда не надо, да. Понятно, что если мы явно видим, что, ну, какая-то ситуация, где ты можешь, ну, решить эту ситуацию, да, и ты просто предлагаешь, если родители за, да. А понятно, там, выхватывать ребенка, там, что-то на себя, какую-то ответственность, какие-то советы давать, да. Я тоже думаю, что это не совсем уместно.
8: И не воспитываем мы взрослых людей, то есть маме и папе мы не даем советов непрошенных.
9: Здесь, наоборот, нужно, я говорю, родителю в этом состоянии окружение должно оказать поддержку в простом просто принятии. Ну да, это есть. Родителю сложно, ну да, ребенок так себя ведет, да. Мы просто принимаем это, и если нужно, помогаем, если не нужно.
8: Почему, когда дети остаются с отцом, с папами, ведут себя иначе, и папы, как правило, не сталкиваются с детскими истериками? Это мое личное наблюдение, не знаю, может быть, вы его опровергнете.
9: Нет.
8: Как будто бы дети дожидаются маму, и там во всей красе просто перед мамой.
9: Ну, очень часто, да, вот в большинстве случаев ребенок привязан к кому?
8: Ну, к маме.
9: К маме, да. И очень часто вот эта привязанность, она строится ненадлежащим типом, да? То есть она вот тревожная. То есть сама мама даже непоследовательная. И ребенок поэтому, когда с мамой, он ведет себя хуже. Потому что он понимает даже, как мама может поступить, либо мама что-то там не удовлетворяет. А папа, он вообще всегда более отстраненный и стабильный. И всегда мужчины же, они менее эмоциональные, они так остро на что-то, ну, не реагируют. Они это вот именно по факту, как правило, принимают как есть. И поэтому, конечно, ребенок, он чувствует, что, ну, папа же спокойно на это реагирует, и я спокойно на это реагирую. Ну, относительно спокойнее, чем с мамой. А если мама сама впадает в какую-то тревожную фрустрацию, сама там в аффекте, понятно, и ребенок будет вот такой весь.
8: А я думала, может быть, отцов боятся? Слушайте, и контакта вот эмоционального нет с папами, такого крепкого,
9: вот здесь,
8: как с мамой.
9: Наоборот, если я думаю, что ребенок будет... Вот есть такая стратегия неэффективная мам, да? Угу. Они сами не могут справиться с ребенком, а постоянно пугают страхом отца. Вот отец придет и тебе там что-то там сделает. И вот здесь, наоборот, по-другому ребенок тогда будет себя вести, если он будет бояться отца, да? Он просто будет, ну, он даже не будет спокойно себя вести. То есть он все равно потом сорвется даже на маму. То есть здесь немножко про другое, как я это чувствую.
8: Эффект прошел, а мы все еще злые. Что делать с собственными эмоциями? Кстати, не только злость, может быть, а чувство вины, например. Я вот свою историю расскажу. Я даже помню этот свой детский эффект. Это было 1 мая. Мама меня повела на эту демонстрацию. Было пасмурно, было что-то как-то серо, хмуро, холодно. Видимо, рано утром мы проснулись. И вот меня потащили на эту демонстрацию. И после этого, я так поняла, я маме не дала возможности пройтись в этом шествии. И я устроила. Я просто помню даже, вот как ее трясет, как она... Да, вот я эту сцену прямо помню около нашего подъезда. И она... Об этом мне рассказала уже, когда мы были взрослые, и она, я поняла, что она рассказывает эту ситуацию, пересказывает с чувством вины. Но для меня-то это как бы... Я, кстати, очень люблю 1 мая, для меня это никак не отложилось, но было и было.
9: Ну да, видите, да. Не все же родители, особенно раньше, понимали взаимосвязь, да, вот эту всю, почему это же у ребенка возникло, да?
8: Ну нет, она говорит, да, скорее всего, тебя выбило вот то, что рано встали, то, что ты устала, ну, вот видите, то, да, что было монотонно, то, что тебе было неинтересно, да, бог знает, сколько этих, да...
9: Ну не объяснили, может быть, да, как-то.
8: Вот. Может, и объясняли, но я уже не воспринимала это. Да, ну вот чувство, что с этими эмоциями нашими делать, чтобы они потом вот не переехали с нами в десятилетия дальше, в будущее?
9: Ну, нужно их пережить просто, да? Допустим, вы имеете в виду именно...
8: Родителям.
9: А, родителям?
8: Да, после этих всех вот этих аффектов детских, когда родитель остался собственными эмоциями, он злился, он ругался, может, нашлепал.
9: Да, но здесь, опять же, да, вот насколько у родителей тоже есть какие-то опоры в переключении, да? Кто-то любит спорт, да? Я пошла в тренажерный зал, да? Там кто-то взял, там порисовал. Да, пошел после этого. Кто-то просто позвонил подруге, да, получил поддержку. Либо с супругом переговорил. Да,
8: то есть, если позаботиться о себе, то не будет остаточных вот этих вот эмоций, которые будут как-то беспокоить?
9: Если мы умеем, да, их проживать, да, для нас конструктивно, то нет. То есть, если меня вот что-то, я чувствую, раздражает, то я знаю, куда это сублимировать. Я знаю свои опорные моменты, которые мне помогают. Тогда они нивелируются. Но если я буду, понятно, что это все в себе копить, но это будет у меня потом какое-то расстройство.
8: Угу. Как помочь ребенку вернуться в общество после яркой истерики в детском саду, например? Ну вот я уже в перерыве рассказала, да, вам, что один мальчик, когда я его накрывала, уходил в другую комнату, а потом выдыхал там, возвращался, и если его спрашивали, что случилось, он объяснял, это нервы. И как-то все с пониманием, ну да, нервы, у кого не бывает.
9: Здесь самое главное, ну, просто спокойно сказать, да, это случилось, наоборот, поддержать, да, сказать, что в следующий раз, допустим, что ты можешь делать там по-другому, да, чтобы этого не было, чтобы до этого не довели. Вот, ну, с принятием нужно, ну, ни в коем случае там, ну, не ругать за это, да, можно просто проговорить плюсы-минусы этого состояния. И что, какой якорь мог бы помочь тебе, чтобы этого не случилось? Почему это произошло?
8: Уже последний мой вопрос. Какая самопомощь эффективна родителям, если они устали от детских истерик и криков?
9: Ну, здесь смотря какие родители, какой ребенок. То есть, если, допустим, это особенный ребенок, да, с расстройством, как я говорила, аутистического спектра, либо какие-то другие особенности, то здесь, конечно, хорошо помогает группа поддержки. То есть здесь родитель понимает, что это не только у меня такая проблема, но и у других есть такие же проблемы. Они делятся какими-то способами, специалистами, это помогает. Также, конечно, это вот поддержка близких, ну, прежде всего, если есть супруг. Очень важно, чтобы супруг, ну, поддерживал, да, непосредственно тоже какое-то участие принимал, да, в воспитании ребенка.
8: А то бывает же, обнажаются все проблемы, и друг на друга начинают родители сбрасывать ответственность. Да. Это потому, что она в тебя или он в тебя, этот ребенок.
9: Ну, это называется механизмом защиты. То есть я это отрицаю, что это ко мне относится. Психика отрицает, что это не связано со мной, это связано с тобой. Да, я нормальный, и все у меня.
8: А высказывание, например, это ты так воспитала или воспитал, это тоже механизм защиты?
9: Да, конечно.
8: То есть от себя я
9: ответственность, да.
8: Да,
9: я снимаю, не принимаю, да, отрицаю. Да, это тоже по каким-то тоже корявым механизмам, которые у меня были сформированы. Ну, это любая поддержка касается любого специалиста. Также ребенка же можно обучать этим навыкам саморегуляции. Вот непосредственно у меня каждое занятие психологическое тоже начинается, и вообще в любой группе, что мы вот эти якоря с детьми изучили, да, заземление, они знают, как себе помочь в пике какой-то эмоции, да, мы прям, я им рисую такую волну, на этой волне находится кораблик, да, и я ей говорю, как вот с этого кораблика скинуть якорь, да, через метафору, то есть мы прям техники с ними изучаем. Также родитель может обучить этим техникам и себя, и ребенка эти якоря сбрасывать, чтобы не доводить состояние до аффекта. Но опять же, самое главное, то, что должен делать родитель, это быть опорным, чтобы ребенок на него мог опираться. И тогда ребенок чувствует безопасно себя в своем мире, и я думаю, что аффектов будут намного меньше, если будут только в более таком младшем возрасте.
8: А можно профилактировать детские нервные срывы? Ну, поговорим сейчас о маленьких детях. Ну, вы сказали, поспал, поел, это важно.
9: Да.
8: А как еще?
9: Да. Поспал, поел, да, проявляет эмоции, да, мы их принимаем, да, непосредственно, потому что эмоции – это тоже вот стресс, он как происходит, когда родитель потребность в принятии эмоций и потребностей, да, не компенсирует, да, принимаем, да, непосредственно, обучаем детей этим техникам, и тогда, конечно, они не будут, либо будут в каких-то таких единичных.
8: Мы еще упускаем, мне кажется, тот момент, что ребенку можно объяснить, если мы куда-то с ним идем или где-то мы с ним едем, что он увидит и что его ожидает.
9: Ну, это смотря какой ребенок. Если ребенок тревожный, да, если мы знаем какие-то особенности ребенка, да, можно заранее ему проговорить, да, что там будет, кто там будет, какие возможные реакции. Можно с более маленькими детьми это проиграть, да, с помощью там куколок даже, да, это все. Как кто взаимодействует. Если есть какие-то вспышки у ребенка, можно тоже создать искусственную ситуацию с помощью там кукольных, да, разных фигурок и поиграть ребенка, у которого аффект, у которого нет аффекта, как он справляется. То есть это все можно тоже заранее сделать.
8: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. Напомню, с вами были детский психолог Ирина Авилова и Рената Гасанова. Мы говорили о детских аффектах. Выпуски этой программы можно послушать на странице Радио Игра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
7: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. «Автолига». Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: «Автомолл». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки, подшипники, якоря, обмотки, реле регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
6: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
7: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
6: А, тот самый цветочный у молотка?
7: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
6: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобили Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель, подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
8: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Югра.
1: Радио Югра. Реклама.
2: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: «Автомолл». Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. «Автомолл86.ру».
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
8: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
9: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
10: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
7: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
12: Практичный в городе. Неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север. А путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии. И дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север. В Сургуте. Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
1: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова, и в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь Платоном Лопаревым.
1: Это твоя история.
2: Ты родился в 1890 году в селе Самарово Тобольской губернии. Сегодня это Ханты-Мансийск. Твое детство и юность пришлись на рубеж веков. Ты был из простых, из крестьянской семьи. Про тебя можно сказать, что ты такого дяди племянник. Твой дядя известен не только на Тобольском севере, но и в Санкт-Петербурге. Самаровский петербуржец, так называли твоего дядю Хрисанфа Лопарева. Он был известным специалистом по древнерусской и византийской литературе, библиографом императорской публичной библиотеки, краеведом. Он сыграл ключевую роль в твоем воспитании. Твой отец рано ушел из жизни, тебе было всего 4 года, и ты не помнил его. Все заботы о твоем образовании взял на себя дядя Хрисанф. Ты любил и уважал его. Семена просвещения принесли плоды. Ты окончил Тобольское городское училище, а затем Омское механико-техническое. Кажется, тебя ждет неплохая карьера, ведь ты толковый парень. Но мобилизация. И вот ты в строительном батальоне царской армии, базировавшемся в Тюмени. Гражданская война. Мир разделился на белых и красных. Местное население одинаково боится и тех, и других. А ты сделал свой выбор и не изменил его до конца жизни. Армия Колчака двинулась на север, но ты против него. На Обском севере ты организовал антиколчаковское партизанское движение. Ты был не только толковым, но и лидером. Казалось бы, ты в буре событий, сотрясающий век, но молодость берет свое. У тебя случилась большая любовь. Любовь на войне особенная. Все чувства так обострены, все вокруг кажется таким зыбким, а оттого еще сильнее хочется удержать свое родное, любимое. Девушку зовут Клава Доронина. Она фельдшер-акушер. У нее тоже война. Она борется с тифом. Эпидемия унесла много жизней, в том числе и работавших в Самаровской больнице медиков. Клава противостояла тифу в одиночку. В 1919 году ты, красный командир Платон Лопарев, сделал предложение Клавдии Дорониной. Она дала согласие. И через год на свет появился ваш первенец, сын Юра. Мирная передышка оказалась недолгой. В 1921 году началось крестьянское восстание. Местные жители недовольны политикой продразверстки и раскулачивания. У многих зажиточных крестьян и рыбопромышленников национализировали, то есть отобрали сельхозугодья, орудия лова и скот. Лозунг «За советы без коммунистов» сильно напугал новую власть. И она бросила все силы на подавление восстания. К слову, повстанцев поддержало практически все аборигенное население. Тебя вызвали в Тюмень. Там ты создал северный экспедиционный отряд, и он двинулся на север, вышел на Обь и уже весной 1921 года взял село Самарово. С мятежниками было покончено. Самарова Клавдия снова стала работать фельдшером-акушеркой. В 1922 году на свет у вас появилась дочь Диана. Спустя 2 года вы переезжаете в Тобольск. Здесь ты уже не красный командир, а руководитель научной секции Обрыбтреста. Затем ты стал директором Обтазовской научной рыбохозяйственной станции. Ты строитель мирной жизни. Ты развиваешь интегральную кооперацию. Тебе нужно организовать цепочку кредитования, производства, снабжения и сбыт. Ты стал одним из пионеров организации клеточного звероводства в Обертышье. Теперь ты отвечаешь за строительство первой зверофермы. Параллельно ты руководишь стройкой в окрестностях Тобольска пушно-зверового питомника на 100 пар американских лисиц. Было ли у тебя время подумать, как из толкового студента ты стал красным командиром, а теперь еще и управленцем? На тебе опять колоссальная ответственность. Как ты справлялся? В твоем дневнике оптимистичные лозунги и достижения твоей команды. Все коротко и по делу. Ты радуешься тому, что культура общества растет, что развивается звероводство, что удается улучшать быт. Тебя воодушевляет великая цель коммунизма. Ты рад быть частью этой созидающей силы. Твои статьи регулярно публикуют журналы. Одним из первых ты встал на защиту диких животных. Ты предлагал установить сроки охоты на каждый вид зверя. Ты начал исследования, заложившие научные основы рыбной промышленности края. Ты верил в югорскую нефть. Ты изучил и этот вопрос. Ты предчувствовал, что нефть в Югане может кардинально изменить экономику края, и ты сообщаешь об этом властям. Благодаря твоему сигналу экспедиция Виктора Васильева отправится из Москвы на Юган и подтвердит предположение о наличии нефти в крае. Но все твои достижения, вся твоя славная биография не спасут тебя от 37-го года. Твоя Клавдия, участница партизанского движения, стала женой врага народа. Ее письма с просьбами пересмотреть твое дело ничего не изменят, к ее мольбам не проявят никакого интереса. В 38-м году после изнурительных допросов тебя расстреляют в Омске. И чтобы подробнее разобраться в судьбе Платона Глопарева, сегодня я пригласила историка Дмитрия Васильевича Филипчука.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
3: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Ну что ж, на потомках Хрисанфа Лопарева, вопреки известной фразе «природа не отдыхала», Платон Ильич тому доказательство, что вы можете сказать в дополнение?
3: Полностью согласен с вашими словами, что вот как раз вот на Платоне-то Ильича Лопареве природа-то точно не отдохнула. И даже то обстоятельство, то на его биографии отразился, по сути дела, весь бурный период становления советской власти на Убертышском севере со всеми плюсами и минусами. Это дает нам право говорить о Платоне Ильиче как историческом персонаже, одной из ключевых фигур нашей истории первой половины 20 века.
2: Как вы думаете, почему Платон Лопарев встал на сторону красных?
3: Точно так же, как встали на сторону красных многие бывшие фронтовики Первой мировой войны. Ведь смотрите, в 1915 году его призывают в армию, отправляют в Тюмень, там он становится солдатом строительного батальона, потом его судьба помотает по фронтам Первой мировой войны. Вот за короткий срок он был и на севере, и на юге побывает. И он видит, во-первых, усталость солдат от этой войны, усталость общества, в том числе и в тылу. Увидит особенно тот период, когда в армии не хватало практически ничего. А когда вот это вот самое ничего появилось в избытке, появилась другая беда. Это большевистская пропаганда «Долой войну». Давайте превратим войну империалистическую в войну гражданскую, как еще в 14 году Ленин призывал, да? Это развал фронта, это неспособность новой власти после крушения царизма навести порядок. Навести порядок и вот эта вот деморализация, что ли, армии. Разброты шатания, они же были водой на ту мельницу, которая привела большевиков к власти. И тот же Платон Лопарев оказался в числе большевиков. И был верен своим идеалам, в том числе и до конца жизни.
2: Мы это видим, да. Восстание 1921 года. Давайте об этом поговорим. Кстати, если я не ошибаюсь, в этом году 105 лет Убертышскому
3: восстанию. В этом году буквально вот, да, в марте этого года, 2026-го, исполнилось 105 лет крупнейшему в истории антикоммунистического сопротивления восстанию западносибирскому, крестьянскому. При советской власти его называли кулацко-эсеровский мятеж, который начался на юге Тюменской области, на территории современного Северного Казахстана. И буквально в течение нескольких недель охватил территорию вплоть до Псковской губы. Огромная-огромная территория была охвачена восставшими.
2: То есть нашей этой самой, наверное, одной из тоже больных ран 105 лет уже.
3: Это очень больная рана.
2: Гражданская война – это больная рана, которую, наверное, нам еще переосмысливать не в одном поколении.
3: Да, любая гражданская война – это самое чудовищное, что мог придумать человек. А если, как говорится, в 21-м году друг против друга встали те, которые воевали рядом – за установление советской власти. То были есть... красными партизанами.
2: То есть сами красные партизаны друг против друга встали.
3: Да, многие, многие просто оказались по разные стороны баррикад. Вот это тоже очень страшно. И как любая гражданская война, восстание 21-го года – это реки крови. Это жестокость, которая не поддается абсолютно никакому пониманию, никакому восприятию. Жестокость и с той, и с другой стороны. Но если мы чествовали на протяжении нескольких десятилетий жертв вот этого мятежа, этого восстания, ставили памятники, монументы, называли улицы в честь героев, борцов за советскую власть, то нам еще предстоит осмыслить восстание 21-го года и осмыслить мотивы тех людей, которые пошли с оружием в руках против той власти, за которую они проливали еще буквально 1.5-2 года тому назад свою кровь.
2: Как было подавлено восстание и какая роль в этой операции была у Лопарева?
3: Как я уже сказал, восстание было подавлено очень жестоко. Вопрос о том, была ли это вынужденная мера или это были на самом деле меры такого сознательного устрашения мятежников, это мы оставим в стороне. Потому что кровь лили и те, и другие. Как вы сказали в своем рассказе уже, предваряющем нашу беседу, Платон Ильич Лопарев назначается командиром Северного экспедиционного отряда, которому предстояло пройти путь по Иртышу и Оби. И вот, чтобы наши слушатели почувствовали весь кошмар и ужас вот этого гражданского противостояния и какими мерами достигалось повиновение, усмирение вот этих территорий, приведу такой пример, что известен текст одной из телеграмм за подписью Платона Ильича, который он рассылал вперед, значит, по мере продвижения вот этого отряда на север, в котором черным по белому пишется, значит, что люди, местные жители, которые будут укрывать у себя белобандитов, которые будут хранить неучтенное оружие и не сдадут оружие власти, не выполнят приказ о сдаче оружия, будут жестоко наказываться. При малейшем сопротивлении со стороны населения той или иной деревни, деревня будет уничтожаться. Понимаете, вот это я когда прочитал вот этот текст.
2: Я даже боюсь спросить вас, а как жестоко наказываться?
3: Обстрел с кораблей, расстрел местного населения, сжигание. Не хочу проводить аналогии. Еще раз повторю, я не обеляю восставших, но и со стороны власти жестокость была.
2: Мне кажется, вот как раз-таки исцеление следующих поколений, когда мы действительно беспрекрас все это изучаем, все это достаем, все вот это вот спрятанное где-то далеко...
3: Чтобы отойти от гражданской войны и дальше идти уже к Платону Ильичу, хочу только сказать, что у нас до сих пор гражданская война еще у многих в мозгу. Пока в головах, на самом деле, эта гражданская война не окончится, мы просто-напросто будем неадекватно воспринимать события того времени.
2: Поговорим о деле Лопарева. Вот уж, да, как развернулась история его жизни, каким финалом она закончилась. Дело Лопарева. Почему и за что он был расстрелян в 1938 году?
3: Надо начинать с 20-х годов. Восстание подавлено. В 23-м году, будучи семейным человеком, с двумя детьми на руках, Лопарев переезжает в Тобольск. И он начинает заниматься абсолютно новым для себя делом. Он становится хозяйственником. Но на самом деле красный командир, красный партизан, только еще недавно, как говорится, отдававший приказы на поле сражений.
2: Я даже представить не могу, какая трансформация происходит с человеком.
3: Это, чтобы это поколение того времени. Они, понимаете, можно по-разному относиться к людям 20-х, 30-х годов, но у них не отнять такого качества, как энтузиазм, веры в то дело, которым они занимались, за которое они боролись буквально несколько лет до этого во время гражданской войны, проливали кровь и свою, и чужую. Вот не жалели жизни. И вот тот энтузиазм, с каким Лопарев прямо окунулся с головой, по сути дела, в хозяйственное переустройство Тобольского севера, вот это как раз подтверждение. Ведь смотрите, пушнина всегда была важным элементом в торговле. Государству пушнина была необходима. Как ее добыть? Ну, извините, обкладывать налогом местное население, показали себя советские органы, как они могут, значит, собирать пушнину у охотников инородцев. Одна из причин, кстати, того, что подавляющее число инородцев стали на сторону восставших в 21-м году, это вот как раз вот безобразная экономическая политика. И поэтому было решено создать интегральную кооперацию. То есть, помимо заготовительных пунктов, которые бы собирали бы с местных охотников вот эту пушнину, принимали пушнину, нужно было создать в том числе и предприятие по производству этой самой пушнины уже в искусственных условиях. Вот в этот вот зверопитомник, к которому приложил руки товарищ Лопарев, Платон Ильич, это как раз вот наглядное тому подтверждение. И ведь на самом деле им было много сделано в тот момент, вот 20-е, начале 30-х годов, по увеличению объемов заготовки пушнины, по увеличению поголовья вот этих лисиц американских тех же, значит, которые были ценнейшим источником меха. Он проявил на самом деле себя как государственный, экономически грамотный человек.
2: И поэтому его расстреляли.
3: Вот, несколько другое.
2: Вот давайте поговорим
3: другое.
2: Об этом. Вот
3: дело в том, что в тот момент, во второй половине 20-х годов, в начале 30-х, одним из руководителей оргтреста в Тобольске становится небезызвестный Угланов. Один из руководителей партийных организаций Московской области, Петроградской области, проявивший себя на Урале, с Урала перешедшего как раз вот на Тобольский север. Он, в общем-то, критиковал и экономическую политику советской власти в отношении вот как раз вот с инородцами. И даже вот тот факт, что при Угланове и в Тобольске началось активное строительство жилого фонда, и вот Угланов во многом поддержал старания Лопарева, вот создание вот этой вот зверофермы, вот этого зверопитомника. Оно, в конце концов, когда грянул 1937 год, оно не спасло ни того, ни другого. Хотя показатели у Тобольской интегральной кооперации на тот момент были шикарные. Но Угланова обвинили в том, что он якшался с иностранцами, был завербован германской разведкой, работал на Рейх в середине 30-х годов.
2: Его... Вы сейчас улыбаетесь, это потому что настолько абсурдно?
3: Ну, у нас, извините, у нас люди на себя брали под пытками, признавались в том, что они агенты Мадагаскара, ну что поделаешь. Это смех смехом, это же, это на самом деле, это не было бы, было бы что-то смешно, если бы не было так грустно. Это одна из страшных страниц нашей истории. Вот и конкретно вот этих людей, о которых мы с вами рассказываем. И как часто бывало в то время, в подавляющем случае, если человек попадал под репрессивную машину, то все, кто прямо или косвенно с ним общался, становились его соучастниками. Арестовывали по разным предлогам. Кто-то прямой соратник, кто-то арестовывался с целью, чтобы выбить из него показания против обвиняемого. Вот так вот попал в 1937 году, попал в тюрьму и... Наш герой.
2: Давайте еще скажем, что НКВДшники какие-то колчаковские сокровища искали у Лопарева.
3: Это история, которая имела место быть даже задолго после смерти нашего героя. Потому что колчаковское золото где только не искали. В 30-е годы появилась вот версия, что часть колчаковского золота, читай, золотого запаса России, была оставлена где-то на Тобольском севере. Искали и в Тобольске, искали и в Сургуте, искали и в самых таких труднопроходимых местах.
2: Как будто бы одна легенда про Сорни Най, про Золотую Бабу, да, заменилась другой историей про клад.
3: Это из той же, знаете, это одного поля ягоды, вот эти все истории. И ходила версия, что вот эти вот знаменитые, печально знаменитые вот эти вот экспедиции белогвардейцев в 18-19 году, которые ставили за целью, значит, усмирение местного населения, значит, уничтожение органов советской власти на Тобольском севере, они в том числе ставили перед собой тайную задачу перепрятать в труднодоступных местах вот это вот золото. И якобы красный партизан Лопарев получил, не знаю уж от кого, получил сведения о нахождении вот этого клада.
2: Ну, в общем, какой мы вывод делаем? Расстрелян он был в результате вот этой вот конкурентной борьбы внутри партии.
3: Ну, и прежде всего, как соратник, сподвижник, сотрудник Угланова, тем более, что они очень близко контактировали.
2: Как будто бы Лопарев считал его своим учителем.
3: Да.
2: И здесь мы тоже понимаем, какой силой была личность, ведь он не стал...
3: Он не оговорил никого.
2: Оговаривать, да.
3: Вот, не оговорил никого, и, возвращаясь к вопросу идейной крепости, скажем, что он не отрекся ведь от своих коммунистических взглядов.
2: А вот я хотела спросить, как вы думаете, да, о чем Платон Ильич мог думать в 1937 году, оказавшись в застенках? Изменил ли он отношение к власти, за которую так боролся? Было ли у него вот это искушение разочароваться в этом во всем?
3: Затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что, конечно, хотелось бы заглянуть...
2: То, что он не оговорил своего учителя.
3: То, да, что он не оговорил никого.
2: Это говорит о его характере. Да. А вот о сомнениях, например, да, что вот мы не знаем об этом ничего.
3: Вполне так, не знаем ничего, потому что даже то, что случилось с ним, вот этот вот арест, вот эти вот многомесячные допросы, которые наверняка сопровождались физическим воздействием, они не сломили его как большевика, как коммуниста. Он рассматривал, вполне допускаем, сейчас объясню, почему я допускаю этот вариант, он вполне рассматривал все то, что с ним произошло, как жесточайшую ошибку, что рано или поздно правда восторжествует, и рано или поздно его имя будет восстановлено. Угу. Ведь не зря Клавдия Доронина, его верная супруга, все это время, пока, значит, он находился в тюрьме в Омске, обивала пороги, куда только не писала, значит, доказывала, что он верный Ленине, верный партии человек, красный партизан, он боролся, он проливал кровь за эту самую советскую власть. Кучу документов прикладывала, которые можно было собрать в тот момент, вот свидетельство, значит, о его славном боевом прошлом и экономических делах его, да, так как характеризующий как хозяйственника. Но, к сожалению, органы были непреклонны, и человека просто-напросто расстреляли.
2: Знаете,
3: то есть обвинение в сотрудничестве с врагом народа Угланова привело к тому, что человек пострадал.
2: Знаете, есть такая картина «Хронос, пожирающий своих детей». Она очень сильная, очень страшная. Кто не видел, посмотрите. И вот государство, пожирающее своих детей.
3: А революция всегда пожирает своих детей, своих людей.
2: Да.
3: Революция. Потому что еще не прошло никакой ни одной революции.
2: И даже как будто бы нет логики, почему это происходит.
3: Вот, я не знаю, приемлемо ли к нашему сегодняшнему разговору такое выражение, как, опять же, за точную дату не берусь, но смысл такой, что революцию делают гении, притворяют жизнь фанатики, а пользуются подлецы. Там уже, как говорится, на первый план выходит и карьерный рост, выслужиться перед новой властью, и разговоры и споры вокруг звания «почетный красный партизан», когда пытались доказать, кто, извините за выражение, партизанистей из красных партизан, кто более достоин этого звания. Это все из одного ряда.
2: Давайте поговорим про супругу, про потомков Платона Ильича. Как сложилась их судьба, жизнь в дальнейшем?
3: Всю свою жизнь Клавдия Доронина последующую посвятила обелению, восстановлению честного имени своего супруга.
2: Есть фотографии, где она запечатлена около памятника Платону Ильичу. Да,
3: старожилы города Ханты-Мансийска знают,
2: если я не ошибаюсь, это 60-е годы, возможно.
3: Что бюст Платону Ильичу Лопареву долгое время стоял на перекрестке улиц Коминтерна и Комсомольской. Гипсовый такой бюст,
2: да,
3: массивная
2: знаю.
3: Такая голова. Потом его благополучно убрали и поставили уже памятник человеку с ружьем на перекрестке улицы имени Лопарева и улицы Чехова. Угу. Полностью реабилитирован Платон Ильич Лопарев благодаря стараниям своей супруги в 1957 году. А в 1972 году Клавдия Доронина была удостоена почетного звания «почетный гражданин города Ханты-Мансийска». Старший ребенок, сын Клавдии Доронины и Платона Ильича Лопарева, воевал и погиб в самом конце войны.
2: Когда я была студенткой, училась в институте, то вахтеры в общежитии отправляли нас целоваться к памятнику Лопарева. Вы уже сказали, где он находился. Так, чтобы отогнать влюбленных студентов от крыльца общежития. Мы тогда не знали, кто такой.
3: Что, много было влюбленных, много целующихся?
2: Ну, дело молодое. Особенно по весне. Мы тогда не знали, кто такой Платон Лопарев. Как у нас сохранена память об этом человеке, помимо того, что у нас есть бюст и улица, названная его именем?
3: Ну вот, в частности, то, что мы имеем возможность говорить в эфире о личности этого человека, и это еще один вклад в дело сохранения исторической памяти о Платоне Лопареве как человеке, продолжатели славных традиций славного рода Лопаревых.
2: Давайте уже в завершении скажем, как современная история оценивает вклад Платона Ильича в развитие, я не знаю, региональной экономики, культуры.
3: Если говорить об истории гражданской войны, здесь существует несколько разночтений. Если советская историография, историки, которые работали изучением гражданской войны на Обертышском севере, скажем, в 60-е и 70-е годы, рассматривали Платона Ильича как признанным лидером партизанского движения, чуть ли не родоначальником партизанского движения на Тобольском севере, то последующие изыскания позволили говорить о том, что роль-то была Платона Ильича вот во время гражданской войны несколько преувеличена. Потому что и мы с вами говорили в свое время в одной из передач о том, что было несколько партизанских отрядов, было несколько партизанских командиров, которые каждый по-своему видел свою роль в борьбе с врагами советской власти. Что касается восстания 1921 года, да, Платон Ильич Лопарев – это, по сути дела, руководитель экспедиции по уничтожению очагов сопротивления. Вот это командир Северного экспедиционного корпуса.
2: Эту ответственность мы с него не снимаем.
3: Мы не снимаем полностью. Что касается его хозяйственной деятельности, то очень большой вклад этот человек внес в развитие Тобольского севера, нашего северного Обертышья, и в плане кооперации, и в плане создания условий для разведения пушных зверей. Вы уже упомянули в самом начале о том, что он одним из первых предположил, что в нашем регионе имеется нефть, и, в общем-то, в 1934 году, буквально за три каких-то года до его ареста, появились первые прогнозы о запасах нефти. Так что в отношении Лопарева-хозяйственника здесь, в общем-то, никаких разночтений нету. Это человек, хозяйственник с большой буквы, это человек, который мыслил государственными размерами, он прекрасно понимал роль вот этих преобразований для нашего региона, как важнейшего региона для всего государства и для укрепления советской власти, в частности, на Тобольском севере.
2: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. С вами были историк Дмитрий Васильевич Лепчук и Рената Гасанова. Этот выпуск можно послушать в социальной сети ВКонтакте, в аккаунте «Радио Югра» в разделе «Подкасты». До встречи.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
0: Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
10: Радио.

0: вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или App Gallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
6: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей. За первый год службы мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
2: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
3: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
4: В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
5: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
1: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
8: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
9: Лайк.
8: Общение.
9: Лайк.
8: Знания.
9: Лайк.
8: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
10: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
11: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
10: Реклама – лишние расходы.
11: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
12: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кузнецова. Сегодня будем говорить о внесении изменений в конструкцию транспортного средства. В гостях сегодня инспектор по особым поручениям отделения регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора отдела надзора окружной госавтоинспекции Бирюстем Утеевов. Бирюстем, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, сегодня предлагаю поговорить о важных изменениях в законодательстве, которые касаются владельцев транспортных средств. Обсудим, какие изменения в конструкции автомобиля могут повлечь юридические последствия и как этого избежать. Итак, что касается изменений конструкции транспортного средства, где проходит грань между обычным ремонтом, заменой там детали на аналогичную и теми доработками, которые уже нужно регистрировать?
3: Ну, под внесением изменений в конструкцию транспортного средства у нас понимается, как вы правильно упомянули, это изменение характеристик транспортного средства или каких-то элементов, не предусмотренных заводом-изготовителем, и которые, что важно, могут повлиять на безопасность дорожного движения.
2: То есть вот все четко в правилах прописано. Тогда почему вообще требуется согласовывать эти изменения в конструкции? Чем опасен, простыми словами, колхозный, что ли, тюнинг, установка там какого-то нештатного оборудования, или там изменение подвески?
3: Ну, внесение изменений на сегодняшний день — это целая процедура, это государственная услуга. То есть, если говорить про правильный подход к государственной услуге, то заявитель изначально обращается в специализированную организацию, у которой есть сертификаты на проведение данной вид работы. Они непосредственно с лаборатории проводят исследования, то есть о возможности или невозможности установки того или иного оборудования на автомобиль. И только на основании этого уже заключение в ГИБДД предоставляет услуга по выдаче разрешения на внесение изменений в конструкцию.
2: Это касается и музыки в том числе?
3: Нет, это вот как раз-таки касается основных компонентов, характеристик, которые именно влияют на безопасность дорожного движения.
2: А какие виды изменений сегодня самые популярные у водителей? И что из этого списка можно делать, так сказать, без визита в ГИБДД, а что, конечно, уже требует специальной сертификации?
3: Основное отличие между изменениями, если человек меняет что-то штатное на автомобиле, например, тот же двигатель, что часто бывает, двигатель меняется, если двигатель аналогичный, с аналогичными характеристиками, то это считается заменой детали. Ну и аналогично с похожими случаями. То есть это замена детали банально считается ремонтом. Если уже какие-то характеристики меняются, то есть...
2: Мощнее, например,
3: то это требует сначала провести экспертизу характеристики и затем уже вносить изменения.
2: Хорошо. Вот это такой вопрос, который волнует меня лично как водителя, который, собственно, каждый день встречается с таким неприятным явлением, как неправильно установленный свет. Все те люди, которые ставят себе эти лампочки, они, получается, не проходили эту процедуру в госавтоинспекции или им этого делать не нужно?
3: Что касается светового оборудования, оно также должно согласовываться. То есть изменения, например, на тот же ксенон вместо галогеновых лампочек, если это ничем не предусмотрено заводом-изготовителем, то это, соответственно, должно для начала согласоваться.
2: И в противном случае, если согласования нет, то это штраф.
3: То это, да, штраф. Внесение изменений незаконно. Для внесения изменений человек получает в госавтоинспекции свидетельство о том, что он внес изменения, а затем в регистрирующих подразделениях проставляет метку в своих документах.
2: А, что вот такие вот изменения,
3: да,
2: он
3: что
2: внес?
3: У него и какие внесены изменения и на основании каких документов.
2: Бирюстем, тогда давайте теперь пошагово. Что нужно сделать человеку, который хочет, например, поставить на машину лебедку или там какой-то бампер силовой или фаркоп нештатного какого-то типа. Куда идти, какие документы собирать и сколько, во-первых, это стоит? Конечно же, это важный вопрос. И сколько времени займет?
3: Что касаемо первого шага для человека, это нужно обратиться в специализированные организации. Они в свободном доступе в интернете находятся, имеющие сертификаты на подготовку именно заключений о возможности или невозможности внесения изменений в конструкцию. То есть это не просто организация, это лаборатории. Если что касаемо лебедок и джиппинга так называемого, то есть у каждой организации должны быть на определенный вид деятельности разрешения.
2: А, тоже не просто так. Нельзя в гараж к пацанам приехать и сказать: пацаны...
3: Да, это должна быть все-таки сертифицированная организация. После того, как вы обратились, вам подготовили пакет документов, вы уже можете обращаться в подразделение госавтоинспекции. В подразделении госавтоинспекции рассматривают данный пакет документов и уже выносят разрешение или отказ в внесении изменений в конструкцию.
2: Отдельная тема ГБО, оно тоже считается изменением конструкции, насколько я понимаю, да, и как правильно его оформить, чтобы не было проблем потом при техосмотре и на дороге, естественно.
3: Что касаемо газобаллонного оборудования, это на данный момент, наверное, самое популярное у нас все-таки переоборудование среди водителей. Газобаллонное оборудование также осуществляется посредством специализированных организаций, то есть они первоначально проходят этап согласования, возможно ли невозможно внесение изменений. Затем, перед тем, как получить непосредственно свидетельство, получают оставшуюся часть документов и проходит технический осмотр транспортного средства. Особенно важный момент, остановлюсь, что касаемо газобаллонного оборудования, водителям необходимо не забывать об опрессовке баллона транспортного средства. Оно проходится раз в 2 года. Угу. То есть после того, как вы установили, раз в 2 года вам необходимо проходить в специализированных местах опрессовку этого баллона.
2: То для того, чтобы и прослужило дольше, и безопаснее было.
3: Самое главное для безопасности.
2: Берустам, вот смотрите, я сейчас хочу вопрос задать, как сотрудники ГИБДД на дороге выявляют эти незаконные изменения. Ну, скажем, изменение мотора, то, что там другой мотор, и этого не видно. А вот, скажем, если это нештатный свет, то это же видно сразу. Или там колеса какие-то другие, там у нас масса таких машин ездит. Вот на что сотрудники госавтоинспекции обращают внимание в первую очередь? Ну, там, тонировка, какой-то глушитель невероятный, подвеска заниженная. Вот на что? Как это вообще происходит?
3: Ну, действительно, в первую очередь, нарушения выявляются визуально. Сотрудники, ввиду своего частого нахождения на дороге, очень привыкают к штатным автомобилям. И то есть, если какие-то изменения внесены, того же света или установка декоративного какого-то оборудования, оно сразу бросается в глаза и, соответственно, требует проверки. После этих мероприятий та же тонировка у нас проверяется непосредственно с приборами и визуальным осмотром.
2: Ну вот что касается тонировки, например, если говорить о съемной тонировке, да, но это же не запрещено, насколько я понимаю, или я все-таки неправильно понимаю? Та тонировка, которая там на магнитиках, все остальное?
3: Нет, такое же внесение изменений. И есть так еще называемый шторки, которые устанавливаются, это все считается изменением в конструкцию и, опять же, влияет на безопасность дорожного движения.
2: И это тоже нужно регистрировать? Каким-то образом доказывать, что это?
3: Нет, к сожалению, тонировка у нас не регистрируется.
2: Но это же, мы правильно понимаем, это речь идет о передней полусфере или в целом, если...
3: Нет, речь идет именно о передней полусфере, то есть не более 70%.
2: То есть можно что-то добавить, но чтобы...
3: Да.
2: Ну, давайте теперь про ответственность, которая предусмотрена за внесение этих изменений без разрешения. Понятное дело, что это, скорее всего, штраф, а вот если не только штраф, какая ответственность у водителей?
3: Ну, в случае выявления административного правонарушения, а у нас, да, применяется такая мера, как штраф по части 1 статьи 12.5 Кодекса административных правонарушений, также сотрудники могут выдать требования об устранении нарушения, которые человеку по завершению срока необходимо обязательно выполнить. Если повторно выявляется это нарушение, и человек не выполнил требования, к нему могут уже применить за неисполнение законного требования. Угу. То есть это и административный штраф, и в том числе административный арест может применяться.
2: Я все-таки хотела бы обратиться, конечно, ко всем водителям, у которых поголовно сейчас установлен тот свет, который не должен быть установлен. Помимо штрафа, помните, да, вы можете еще и автомобиля лишиться. Я правильно понимаю, да? Там штрафстоянка и все такое пока не устранит. Я правильно поняла?
3: Да.
2: В общем, давайте, ребят, все делать по закону. Мы говорили сегодня о внесении изменений в конструкцию транспортного средства, и в гостях сегодня был инспектор по особым поручениям отделения регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора отдела надзора окружной госавтоинспекции Берустем УТО. Берустем, спасибо, до свидания.
3: До свидания.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водитель пешеходов и пассажиров.
0: Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
5: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
6: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
5: А, тот самый цветочный у молотка?
6: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
5: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
7: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
9: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
7: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки. Искусственная замша и микрофибра. Рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
4: Практичный в городе. Неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север. А путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север. В Сургуте. Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мам, а я принцесса?
6: Конечно.
5: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
6: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
5: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
7: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
9: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
10: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
11: В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
12: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
8: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем! Прикрой родину своим крылом! Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомолл86.ру.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
12: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
11: А, тот самый цветочный у молотка?
12: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
11: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
2: Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД AIDS-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909.
3: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их, кого куда. Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
4: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppl.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Ну что там?
3: Усталость и сонливость.
2: Да-да, совсем сонливый.
3: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
2: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: ехал по трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
6: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Мое имя, номер рейса, по маршруту лето, сердце

радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: поддержка.
1: Нормально.
2: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: Радио Ю.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио. Юг.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

голос оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: деловые дела.
1: Нормально.
0: Что-то случилось?
1: Да нет.
0: Послушай, я хочу тебе сказать, что...

Местное время 5 часов утра. Главное окружное радио.